0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить. Ты знаешь, мам,

0: мы, Ксюш, Сеня и Тимон. Это утреннее шоу с утра по радио, друзья. Несмотря на то, что сегодня у нас некая пасмурность наблюдается на улице.
1: Но это все за окном, да. У нас-то здесь солнечно, круто и весело. По крайней мере, изнутри мы это солнышко будем как-то распространять. Сегодня, ну, что есть, то и распространяем.
0: Да, и от нас, кстати, даже не надо прятаться. Вот.
1: Ну, очечки, может быть, только.
0: Да нет, даже очечки не надо.
1: Даже не стоит сегодня?
0: Да, мы вообще ультрафиолет не излучаем никакой. Только позитив, шикарное настроение дарим вам, друзья. А, что для вас подготовили? Давайте смотреть. Значит, сегодня у нас международный день принцесс каких-то.
1: Да, господи, не могло быть более позитивной темы просто сегодня. Что мы за люди, а?
0: Какая ненаигранная реакция. Сень, спасибо. А, и мы в этот день придумываем, как бы звали вас, если бы вы стали принцессой, ну, или, допустим, принцем. Вот, кому как нравится, как говорится. А, самое главное, нам нравится, когда вы пишете очень много сообщений в группу во ВКонтакте. vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Ну все, вливаем в себя немного вот этих голубых кровей и фантазируем. Конечно же, вместе. Ну а самый креативный фантазер сегодня получит сертификат в Карагай-бане. Это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса, 50 10-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами. Ну а продолжение – отдых в ресторане с продуманным меню. Карагай бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск». С утра по радио.
2: С утра по радио о главном. Реклама на радио «Континенталь».
3: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
4: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
2: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
5: Автолига РФ. Автозапчасти от профессионалов рынка. Более 100 тысяч позиций в наличии на складе в Челябинске. Миллионы артикулов под заказ. Скидки до 15% по кодовому слову «Радио». Звоните 238-41-41. Автолига.рф. Подробности акции уточняйте у менеджеров. ООО «Интеркар Челябинск». ОГРН 120-74-00-44-851.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: С утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Итак, новости. И вчера такая прилетела новостюшка, что если вдруг вам нужна машина на выходных была, по крайней мере, то Toyota Camry замечательная стояла в лесу за памятником Курчатова.
4: А, типа общая какая-то.
3: Можно было воспользоваться, да. Там такая история произошла, что очень многие очевидцы рассказали, что в воскресенье некий водитель пролетел вот по лесу за памятником Курчатова, врезался в несколько деревьев и в итоге в одном из них все-таки оставил свою машину, но не придумал ничего лучше после этого. Как сорваться с места и сбежать. Собственно, машина осталась где-то там в лесу стоять. Поэтому вот она была вакантная.

0: Переростки.
1: Совы, опять же, не исключено. Мы всех подозреваем пока. Как и инспектор ГАИ. Вчера вот они объявили, что мы этого самого водителя разыскиваем. Если что-то вам о нем известно, то сообщайте.
0: А машина не на него зарегана?
1: И, видимо, кто-то сообщил. Потому что вот пришло вечером сообщение, что все-таки отыскали его. Оказалось, что иномаркой управлял 27-летний горожанин, севший за руль без прав. В отношении нарушителя составили несколько сразу административных протоколов. Претензии от белок поступили, претензии от сов поступили. Вот, защищаем еще и наши сосны, конечно же, в городском бару. Это наше достояние. Его привлекли к ответственности за несоблюдение требований о полисе ОСАГО. Еще и без страховочки человек был, понятно. За оставление места аварии, соответственно. За управление автомобилем без прав и за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. Потому что что? Потому что разметки в лесу нет, как и дорожных знаков. Но где-то они были, там, где он все-таки в этот лес попал. Санкции в зависимости от статьи, штраф, значит, от 500 рублей всего, да нет, не может такого быть за такую-то поездку. До 15 суток ареста, вот если что, административного еще такое возможно. В ГАИ нам об этом рассказали. Напомню, что вот, да, такая ситуация произошла, получается, в городском бару в эти выходные.
2: Что?
1: Сейчас, я пытаюсь вчитаться вот в этот релиз гаишный. Но все, ничего интересного тут больше нет. Да.
2: Ну, если честно, Сень, ты просто мистер зло.
1: Так.
2: 500 рублей, говорит, это плохо.
0: Угу.
2: О, 15 суток. За вождение без прав. Хорошо, говорит. О, 15 суток, это нам подходит.
3: Погреемся.
1: Я не то, чтобы человеку вот 15 суток прочу, так сказать. Пускай нет, но 500 рублей за то, что он проехал по городскому бору. Там же могли
2: за
1: быть...
2: то, что он белок пугал.
1: Белок пугал. Там какие-то зайчики могли быть. Вот эти. Там принцесса могла петь какую-то песню. Птицы вокруг нее собирались в это
2: время. В смысле,
1: время.
2: Какую-то?
1: Вот это все там могло происходить, а он мешал.
2: Конечно.
1: Ну, вот.
0: Сеня вообще роту Пушкина забрал сегодня, вы представляете? День деньской, прочу. Что у тебя сегодня? Давай, где этот старый Сенька?
1: Старый добрый. Конечно. Или недобрый, наоборот. Я какой-то сегодня литературный и немного злой, да? Потому что прочу людям какие-то наказания. Ну, мне кажется, что все-таки 500 рублей маловато за такую поездку. Давайте хотя бы, я не знаю, 1000-3 штрафа человеку назначим, но чтобы он чему-то...
0: Золотых, Сень, тогда уже.
1: Золотых, да. Чтобы он чему-то научился, да. Даже так.
0: Даже это испортило.
1: Необычные штрафы, ребят. Вот, обращайтесь к нам, если надо. Мы придумаем какое-нибудь наказание ему. Может быть, челлендж какой-то.
0: Порка.
2: О, кстати, вчера она была актуальна, сегодня актуальна. Сень, что еще из актуального? Может, о погоде расскажешь?
1: Давайте.
2: Давай.
1: Погода. Но вот даже в лесу можно погулять, не то что покататься. Сейчас плюс 10 в центре Челябинска. Облачно с прояснением. Местами, возможно, небольшие дожди. В Челябинске только утром. Слабый северо-западный ветер. Днем плюс 17, 22.
4: Горячие новинки уже в эфире на радио «Континенталь».

0: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
1: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
2: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: Автолига РФ. Автозапчасти от профессионалов рынка. Более 100 тысяч позиций в наличии на складе в Челябинске. Миллионы артикулов под заказ. Скидки до 15% по кодовому слову «Радио». Звоните 238-41-41. Автолига.рф. Подробности акции уточняйте у менеджеров. ООО «Интеркар» Челябинск. ОГРН 120-74-00-44-851.
4: Телефон рекламной службы 70.

блестящих средств, бесконечной дыре нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: А что же готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Традиционно мне стоит напомнить, что сегодня... И вспомнить бы самой. Вторник, кстати. Мая.
1: Августа, ты хотела сказать?
0: Апреля.
1: Апреля.
0: Ну, потому что 5 апреля. Ну что, лучший день в году. Вы чего, забыли?
2: 5.05, между прочим. Красивая дата.
0: Нет, 5.04. Ну, было.
2: Что?
0: 5 апреля, это 5.04.
1: Да сегодня 5.05, он говорит.
2: Сегодня 5.05, красивая дата, говорю.
0: Так а зачем мы про это говорим, если я про 5 апреля
2: говорю? Потому что сегодня. Мы говорим про сегодня. Ну, давай гороскоп тогда на 5 апреля.
0: Поехали.
2: Погнали.
0: Я помню.
2: Что там было, давай.
0: Ну, в мой день рождения, я помню, что вы что, забыли, что у меня день рождения был?
2: Мы помним.
0: Ну, спасибо. Итак, сегодня 5.05, красивая дата. Кстати, Тимон, не хочешь, может, пожениться сегодня, нет?
1: Нет.
0: Не тянет?
1: Сегодня нет.
0: Ну, хорошо, тогда.
2: А каждого 5 числа куда праздник должен быть, да, давайте.
0: Да, чтобы отмечать. А, собственно, вторник, и вот каким он станет для овнов. Вам захочется действовать быстро. Ну, как всегда. Но обстоятельства потребуют терпения, так что будьте мягче, барашки.
1: Как хлеб намоченный, да? Ой, извините. Про 15 суток ты там говорил, у меня что-то в голове осталось.
2: Выбирайте сами, какими вам быть мягкими. Может быть и так, да.
1: Тельцы, потратьте день на восстановление душевного равновесия. Не берите на себя чужие обязательства.
2: Близнецы, ваши идеи сегодня особенно сильны, но не все готовы сразу их принять. Не спорьте, время покажет вашу правоту. К пятничке все будет нормально.
1: А левоту?
2: Это уже как
0: возможно
2: пойдет.
0: И это, да. Угу. Раки, эмоции сильнее обычного, поэтому важно сохранять внутренний баланс. Доверяйте чувствам.
1: Львы, вас непременно ждет признание. Ваши старания заметят. Не бойтесь брать ответственность за свою и чужие судьбы.
2: Вот у львов как раз левота скорее должна быть, правильно?
1: Но,
2: девы,
1: да.
2: Вы можете ощутить какую-то усталость от рутины именно сегодня. Позвольте себе немного спонтанности. Это принесет вдохновение и вам, и окружающим.
0: Вау. Весы, не отклоняйтесь от курса и ищите гармонии в общении. Такой подход откроет двери, за которыми скрывается счастье.
1: Скорпиончики, не бойтесь задавать вопросы. Показывайте свою заинтересованность в общении с другими и ищите суть.
0: Суть, как говорится.
2: Стрельцы, тем временем звезды советуют проявить стремление к переменам. Это хорошее время для новых идей и маленьких путешествий. Вот так.
0: Сеня, если я тоже хотела стрельцов прочесть.
1: Там как раз про маленькие путешествия, Ксюша.
2: Маленькие
1: давай.
2: Путешествия.
1: Читай,
2: да.
1: Читай.
0: То есть можно?
1: Читаю.
2: Можно еще
0: ну
2: разочек,
0: хорошо.
2: Я думаю.
0: Тогда давайте еще раз для стрельцов. Звезды советуют проявить стремление к переменам. Это хорошее время для новых идей и маленьких путешествий.
1: А Ксюша у нас куда любит отправляться?
0: Куда?
1: В маленькие путешествия.
2: Именно такие.
0: Ох уж эти шутки за 300.
2: Козерожков хочешь отдать кому-то, что ли?
0: Ни в коем случае. Козерожки, не спешите с выводами. То, что покажется сомнительным, может оказаться лучшим выбором. Бр.
1: Угу. Водолей.
0: Водолей.
1: Проявите оригинальность, какой бы она ни была. Помните, во всем есть что?
0: Как польза!
1: Как в йогурте, хотел сказать.
0: А мы сразу поняли.
1: Это убийца интриги, я уже. Загадки вот эти, зачем я их пишу каждое утро, сижу, не пригождаются вообще.
2: Ничего, когда-нибудь сделаем игру с загадками обязательно. Только для тебя исключительно. Но и рыбы, избегайте переутомления и не давайте другим пользоваться вашей добротой и вашими загадками. Внутренний голос укажет верную дорогу сегодня.
0: Прости, мы воспользовались твоей рыбьей добротой, Тимон.
1: Угу.
0: Ничего же страшного.
1: Я не знаю пока.
0: Но тогда слушай внутренний голос, он укажет верную дорогу. Дорогу к мечте, возможно. Все, и пока Тимон отправляется в путь, мы же отправляемся в этот день вместе с вами, друзья. Теперь вы знаете, как он пройдет, но, кстати, если вдруг пропустили свой знак зодиака, то обязательно включайте повторы в течение этого дня здесь на 104FM. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. А он, кстати, остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио!
3: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис». Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW. С удовольствием за рулем.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами небольшие дожди, умеренный западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 19, в Троицке, Южноуральске, Сатке и Миасе плюс 20 градусов. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше 0, днем в среду плюс 20-25.

0: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
1: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
2: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия всего 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая. Та-та-та-таврия.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: Наши глаза зажегся город.

0: что, принцессы и принцы, готовы?
1: Да,
2: да,
1: капитан.
0: А вы чего, челядь?
2: Я тоже думаю, да.
0: Разговорились. Я спрашиваю слушателей.
2: Какие-то странные ранги, да? Вот почему у принцессы и принца отчитываются капитану? Нелогично. У тебя тоже, да, это случилось в голове?
0: Что бы у вас ни случилось в голове, у наших слушателей уже точно есть классные варианты на тему эфира. Мы сегодня придумываем, как бы вас звали, если бы вы стали принцессой или принцем.
1: Эльвира написала: в смысле, если бы стал? Я сейчас принцесса Эльвирелла.
0: Ох, красиво.
1: Хорошо звучит.
2: Да, прикольно. Эльвира само по себе прикольное имя, да, такое необычное. Еще и Эльвирелла. Кайф. А царица Екатерина, вот так попроще. Но человек сразу видно такой нормальный, простой. Так же, как Антон. Вот, говорит: всея Руси Антон. Это я. В принципе, я такой
1: и
2: есть.
1: Но вы не путайте тоже принцев и королей. Разные ранги, как Сень говорит. Это сейчас, ну что у нас?
2: Но он не уточнил.
0: Это будущий король. Чего?
2: Да, он не уточнил, он
1: не
2: говорит...
1: Не факт.
0: Ну, если наследный принц.
2: Ну, там как там их несколько иногда бывает. Да,
0: да, бывает.
2: И там бывают терочки всякие. Еще
0: ну
2: вот. Дяди приходят еще эти.
0: «Игру престолов» мы все же смотрели, да?
1: Да.
0: Да, Елена, доброе утро. Человечек спустя 15 лет решил классику посмотреть.
1: Она проснулась уже?
0: Да нет, наверное, отдыхает. Вчера «Игру престолов»
2: я думаю, всю ночь, да, смотрела, поэтому пока пускай поспит еще часочек. Вот и снятся интересные сны, конечно.
1: Она на больничном еще?
0: Да.
1: А, ну тогда что ей просыпаться, правильно?
0: Ты все решил рассказать.
1: Ну а что такого? Лучки здоровья посылаем.
0: Да, ты вот ей послал, кстати, она тебе благодарна.
1: А я-то здесь...
0: Твои лучи поймала, получается, четверговые.
1: Я как бы вас пытался заразить, не получилось, видите, как-то отрикошетил.
0: Ужас какой.
2: Это мы отразили в Лену, получается.
0: Ага. Павел пишет нам классное сообщение. Ксюша, Тимон, Сеня, в вашем исполнении песня про принцессу «Огонь». Я так ржал в машине, просто нереально настроение поднимаете. Ксюша реально настоящая принцесса, а Тимон и Сеня, ну просто очаровательные зайчики на припеве. Павел, спасибо вам, так приятно нам.
2: Так, я вот запутался в этих смайлах здесь дальше. Пишут, значит, королева Ксюша, король, видимо, Сеня и Тимон служащий у них. Или, хотя нет, пишет, Ксюша не может по характеру и статусу быть прислугой. Ну так и
0: опа!
2: Логично, она же королева, вы же до этого так и написали. Что-то люди сами запутались, там чего хотели.
1: А вы знали, что зайцы в средние века сладострастие и грех олицетворяли? Мы с Сеней, получается, какие-то сладострастности.
2: И олицетворяем...
0: Странности.
2: Олицетворяем всякие вот эти вот ерунду. Вот это точно. Я уж не знаю насчет грехов, но ерунду это точно.
1: Да, мы зайцы.
2: Господи, я никогда не видел человека, который так рад бы был быть зайцем.
1: Ну круто же.
0: А песня про зайцев. Мы волшебную
2: косим трин-траву.
0: Вот. А нам все равно.
1: Ну, в целом про нас, да.
0: Да, это да. Особенно поутру. Нам все равно. Лишь бы вы писали ваши крутые комментарии в наши соцсети. vk.com/radiochel. Это телеграм... нет, это ВК.
1: Да, вообще.
0: Вот. А телеграм-то канал Радио Континенталь. Но если прям уже вы хотите, чтобы я ссылку конкретную дала, то вот вам, пожалуйста. t.me/radiocantel.
1: Я думал, ты про Сеню что-то сначала начала.
2: Сначала было похоже, да. Вот. Ну что, заходите. Между прочим, лучший телеграм-канал по версии «Вместе медиа».
0: Yeah.
2: Что нужно обязательно сделать? Подписаться, конечно же. Сколько у нас там сейчас подписок? Как у нас дела?
0: 950. Нам вообще такое не нравится.
2: Нам нужно ровно 50 человечков прямо сейчас, прямо вот в эту секунду.
0: Сень, 54, потому что, ну мало ли.
2: Запасиком
0: что-то. Конечно, надо запас. Мы идем к 7000.
2: Возвращаемся. Да. Вернем свое. Ты как настоящий.
0: Пятилетку за... Или как там?
2: Как настоящая королева, да?
0: Да.
2: Давай, вернем свое, мой народ, вперед на завоевание континента, по крайней мере.
0: Мы законные обладатели премии «Лучший телеграм-канал».
2: Абсолютно. Нет, это-то у нас никто не заберет.
0: А, не заберут?
2: Там нет,
0: ну,
2: таких
0: ладно.
2: Правил, что типа, если у тебя 6900, то у тебя ее заберут. Насколько я знаю. Надо почитать. Все, я пошел читать мелкий шрифт на этой самой премии, на этой статуэтке. Ну а вы пока оставляйте свои комментарии любым шрифтом. Мы все прочитаем и найдем самого креативного. А он получит сертификат в Карагай-бане. О, баня Челябинска.

0: Этот хит всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь».
1: Выпускной бал совсем близко, а впереди еще столько хлопот. Event Hall Markstadt поможет сэкономить время и силы. Накроем стол, организуем праздничную программу, предоставим фотозону и профессионального фотографа. И все это в самом центре города. Все, что нужно сделать вам, позвонить по телефону 8 800 707 9701. Markstadt. Праздник без хлопот.
2: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
3: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
4: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
5: Беру пассажиров по пути.
6: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
7: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104. Это первая игра на сегодня. Давайте скорее к нам присоединяйтесь. Друзья, для того, чтобы угадать очередную романтичную киношечку и получить за это не менее крутые подарочки.
1: А мы уже здесь, мы уже присоединились.
0: А мы-то да.
1: Я уже фильм угадала.
0: Да ладно. Да ладно.
1: Изи. Сегодня просто изи.
2: Все, после этого «да ладно», нужно говорить о подарках, конечно же, да. Билеты на шоу Татьяны Навки. Вот что у нас есть для вас. ПАО «А» – призастройщик, возводящий комфортные города, где все, что нужно для жизни, находится в 15 минутах пешком. Приглашает на премьеру ледового шоу Татьяны Навки в Челябинске. Театральная постановка, которую покажут профессиональные фигуристы на льду. И впервые в истории шоу-премьера пройдет в нашем городе. «Дневник памяти» — это история о любви, вере и людях, которые прошли через войну и добились долгожданной победы. Шоу пройдет 8 и 9 мая в ледовой арене «Трактор». Билеты уже в продаже. Самое время выбирать места на сайте navka.show. Продавец ООО «Ticket System» ОГРН 116-774-680-84-70. Возрастное ограничение 0+.
1: По номеру. 700 ровно. Что ты хотел сделать? 104.
0: Я хотел, как Дамблдор. Доброе утро! Вот так сделать. Он так делал.
2: Даже я не помню, чтобы он так делал, но ладно.
0: Вырезанная сцена.
2: Кто как начинает денек, вот Тимон так просыпается, если что.
0: Не, он так палочку прикладывал. Доброе утро!
2: Зачем?
0: Чтоб все слышали.
2: А, это типа как ретранслятор.
0: Да.
2: Громко говорить.
0: Конечно.
2: Все, я понял. Как микрофоны наши, да? Вот у нас такие же есть, палочки волшебные.
0: А, не надо было, ну ладно.
1: Не надо было, не надо было. Доброе.
3: Да-да-да.
1: Доброе утро, как тебя зовут?

0: Это утреннее шоу с утра по радио. Мы перетекаем, плавно или нет, сейчас уже решим по ходу во второй час утреннего шоу с утра по радио.
1: Давай не плавно, давай резко, быстро. Фу, мы здесь, второй час.
0: Можно так?
1: Угу.
0: Все, чуау тогда будет.
2: А я понял, что я вот этот крик уже слышал недавно, когда у кулера встретился с Ксюшей минут 10 назад, был очень похожий.
1: Я
2: думал, ты мне перцовку разбрылишь в глаза, честно говоря. Это была такая реакция.
1: Я почему-то действительно очень сильно испугалась, вот начала просто кричать. Он уже стоит с кофе, причем он такой невозмутимый, я просто подбежала и вот так...
2: Да, я понимаю, что если я начну возмущаться, сейчас все будет в кофе вокруг, просто в кипятке. И лучше бы сохранять невозмутимость. Так
0: Максим же кофе разливать везде ходить.
2: Вот, это важно.
1: Да, кстати, Тимон. А, он кофе...
0: Тимон, где здесь при чем?
1: Ну, ты часто творишь дичь.
2: Две капельки упало, я все вытер.
0: Тим, две капельки. Миша, меня уже это триггернуло.
2: Аккуратнейше. Кто еще что хотел узнать о внутренней жизни нашей станции? Пишите, мы в кружочках что-то запишем для вас, как мы там кофе разливаем с утра.
1: Только попробуй это в кружочке записать.
2: А там кружочек такой получается, если кофе немножко разлить.
0: Кстати, да.
1: Марат нам написал, кстати. Маратик Солнечный. Вот такой он псевдоним себе придумал. А мы, кстати, придумываем, как бы вас звали, если бы вы были принцессой или принцем.
2: Принцесса Шуршундия. Это что, какая-то крыска там?
0: Хомячало.
2: Кто это там шуршит?
1: Кстати, о крысках. Вот есть от Арины экономия Купоновна.
0: Вот, это мы,
1: как вам, Купоновна, прикольная.
2: Такие бывают, да. Зайдешь на страничку где-нибудь в соцсетях и сразу понимаешь. Принцесса, да, все видно.
0: Воу, кто тут из Ксюши уже сделал через Иишку королеву, посмотри.
1: Королева Ксения Справедливая. Неплохо, неплохо.
0: Обалдеть, я тут такой красивый.
1: Вот это да, действительно.
0: Посмотрите.
2: Тебе нравится он здесь?
0: А Сеня вообще не Сеня.
2: Но ты-то тоже не ты. Но просто мне странно, что у него борода, а тебе нравится.
1: Ну, это, не, во-первых, не та борода, которая у него, типа, чуть... Ну, просто в целом нос, смотри, какой уши.
2: Да ладно, у меня хоть борода не появилась.
1: Да,
2: спасибо.
0: В смысле, это мои уши есть, у меня нормальные уши.
1: Так я тебе всегда говорю, что у тебя красивые уши.
0: Спасибо, что хоть что-то красивое.
1: Уши.

0: Уже да.
1: Их просто не очень видно, понимаешь? Всегда отвлекает что-то на твоем лице.
2: Ой, Сеня.
1: Борода, мы про нее.
0: Запикивай срочно, сейчас будут плохие слова в эфире.
1: Я подготовлен.
2: Я запикнула.
0: Спасибо, спасибо.
2: Пожалуйста. Не благодарите.
1: Мы команда.
2: Вот борода, ты говоришь.
1: Вот ты сказал борода. Ну не сказал, показал, хорошо.
0: Ты вообще на этой картинке кто?
1: Ну я ужас.
0: Белорусский знаток, что где когда, что там, откуда ты?
1: Ну кстати, да, немножко что-то есть от Галугина и от что где когда.
2: Ну, не знаю, Сенька, смотри, в смокинге, красивый стоит.
0: Да это вообще не Сенька.
2: Ну, не Сеня, конечно, я просто тебя выбешивать
0: это,
2: пытаюсь.
0: Это, кстати, если Сеню скрестить с твоим бывшим, с одним, вот получится вот этот человек.
1: Да не с одним, мне кажется, там. Надо сразу несколько бывших, чтобы вот такое получилось. Да, а это вот ты думаешь? Ну, не знаю.
2: Да нет.
0: На В начинается, на И заканчивается.
1: В общем, мы начали обсуждать, как мы кофе здесь разливаем, закончили Ксюшиными бывшими. Мы не собираемся по теме разговаривать, как вы поняли, исключительно о себе сегодня.
2: Ну, вот такой вайб. Потому что мы что? Мы принцесса и принцы. Вот сегодня мы такие. Улыбалка Павловна, кстати, у нас есть. Это Мария Золотухина написала в сообществе ВКонтакте. Пишите и вы, как бы вас звали, если бы вы стали принцессой или принцем. У нас супер крутые подарки. Это сертификат «Карагай Бани».
1: А это, между прочим, современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса – 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час – аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай Бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск». С утра по
3: радио. Ты живешь, будто не будет завтра, но забудь.

0: С утра по радио о главном.
1: Сенька, жги. Как
2: и
1: говорится,
2: так.
1: Ты наверняка нашел много новостей, да?
2: Я хотел про спорт рассказать, да.
1: А я тоже.
2: И про необычный, между прочим, спорт, про
1: так.
2: который мы редко говорим.
1: Так.
2: Но при этом, вот такая загадка вам.
1: Керлинг.
2: Черно-белый спорт. Вот так.
1: О,
2: но при этом тот,
1: шахматы.
2: Про который мы редко говорим.
1: Шахматы.
2: Ты близко?
3: Шашки. Бокс.
2: Шашки.
1: Вот.
2: Про шахбокс я тоже чуть позже расскажу. Да, давайте начнем с наших шашечников и шашистов.
3: Шашечников.
2: Шашисты. Вот самое классное слово.
3: Прикольно, если бы Лещенко вел бы.
2: Шашисты.
3: Шашисты, ребята.
2: Итак, наши шашисты. Что натворили, ребят? Триумф сборной России на чемпионате Европы в Турции. Вот что произошло, между прочим. Значит, 130 игроков из 9 стран, в том числе 9 международных мастеров. Вот так вот, на секундочку. Сборная России выиграла командный зачет. Из 72 наших спортсменов с медалями вернулся 41. Красавчики.
1: Ого!
2: Вообще, практически каждый Супер. Второй взял медальку себе. Некоторые даже по несколько успели. И наши земляки там тоже подключились. Значит, Александр Ширяев завоевал сразу 2 золота в дисциплинах «Рапид» и «Блиц». А там есть такие в шашках. Мы
1: это
2: не очень разбираемся.
1: Машина какая-то? Ага.
2: Да, «Рапид» и «Блиц».
3: Какой-то эффект на фотографию, может?
2: Блиц это как раз этот ленивец же из Зверополиса, которого мы сегодня уже вспоминали.
3: Блиц, скорость без границ.
2: Во, да, он именно такой. Видимо, это очень быстрые шашки какие-то. Невероятно просто. А в Рапиде там наоборот. А там тоже все замедленно должно быть в Рапиде, правильно?
3: Ну, как будто бы.
2: То есть, наоборот, Блиц, видимо, очень быстрые шашки такие, а Рапид это так надо медленно прямо шашечку.
3: Е2, Е4.
2: Интересно, в шашках ходят так? Не знаю. Юная...
3: Желудок твой?
1: Нет, это я же, ну...
2: Это жаба. Ну ты что?
3: Это жаба? Ну ладно.
1: Похоже?
3: Да.
2: Вот.
1: Куа?
2: Разобрались. Теперь мы знаем...
1: Это французская жаба.
2: Французская.
1: Вот и у меня личность появилась.
3: На коне, поздравляю тебя.
1: И она тоже французская.
3: Спустя столько лет.
1: У тебя тоже в мозге это было?
3: Конечно.
1: У
2: он
1: тебя
2: тоже,
1: коза, у меня жаба.
2: Он тоже достал это из мозга, да? Вот, и ты оттуда же, видимо. Отслоилась, Ксюш.
1: Куа-куа?
2: Признайся. Вот.
1: Сеня.
2: Было отслоение какое-то, как вчера у него? Или пока нет? Или пока все
3: а
2: легко прошло?
3: Вы же помните,
2: отслоение
3: вы знаете,
2: личности
3: что?
2: Какое-то
3: а,
2: было
3: все,
2: у тебя.
3: Все.
2: Я помню, что это слово вчера появилось внезапно в нашем эфире, неожиданно.
1: Жаль, что появилось и сегодня. Продолжай,
2: да.
1: Что там у тебя.
2: Смотрите, юная Ксения Бондаренко стала чемпионкой среди девушек до 14 лет. Второе место среди юниорок заняла еще одна наша землячка Кристина Ватолина.
3: Агилера.
2: И, представляете, 11-летняя Ульяна Пушкарева завоевала серебро и бронзу. Вот так вот, в двух разных дисциплинах.
3: А потому что не смотрела по сторонам, оставалась как, такой, как есть.
2: Угу.
1: Я еще хотела Агилеру просто спеть.
3: Давай.
1: I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring you down.
2: А я вот понял, что вот Ульяна Пушкарева 11-летняя вообще не понимает, о чем мы. Какие-то старые сериалы, песни 20-летней давности какие-то.
1: Стоп! Эту песню перепела

0: Сень, ну надо послушать.
1: Ну, послушаем. Похожая обязательно. Да.
2: На сон!
1: Нет, без мешапов. Без мешапов, да. Давайте как-то обходиться. Ну что, еще там на шахбоксеры наши тоже, между прочим, в Турции рядышком взяли и завоевали аж 3 золота. Круто. И везут нам их сюда. Вот такие вот красавчики.
0: Красавцы.
1: Так, Амина Ахмадулина, Сергей Файзулоев и Никита Алюшкин. Вот первые два уже чемпионы мира, а второй только начинает, а третий вот начинает только свой путь, но ему еще предстоит, я думаю, много медалей. Наши шахбоксеры тоже очень крутые.
3: Путь,
1: вот,
3: путь.
1: Это
3: путь,
1: все из Турции. А что-то у нас здесь в Челябинске тоже же интересное будет происходить, да, по-моему?
0: Конечно, у нас будет финал, между прочим, Суперлиги. По баскетболу! Мы в финале, ребята, ЧБК в финале, мы в финале!
2: А почему мы вот такие?
0: Ну, мы просто так рады.
1: Мы пока не подготовились, но мы подготовимся к болению за неделю.
0: 8 числа мы будем
1: в конце недели нужно быть готовым.
0: 8 и 10 числа болеем, вы чего, я все узнавала уже.
2: Хватит болеть уже, я устал.
0: А что, следующая новость?
2: Да. Сень, ждем.
0: Мы ждем.
1: Сейчас, секундочку.
2: Давай.
1: Вот так,
0: вот,
1: тебе,
0: вот так. Мы ждем вот так, да. Там вчера интересное случилось. Из мира хоккея, опять же таки, да, мы продолжаем. Мы продолжаем делать больно Тимону. Локомотив обыграл Авангард и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина.
1: Вот это интересно.
0: Вы не поверите.
1: Интрига просто бешенейшая.
2: Ладно, это было круто. Ну вот когда за 20 секунд там сравнивают 2-2, делают в концовке, это потрясающе. Даже несмотря на то, что это Локомотив.
0: 2-0. 2-0 они вели, все хорошо. Вот она, казалось бы, победа. Счет серии 3-2. Забирайте и идите спокойно себе. Все, финал. Вы достойны, вы должны были в том году играть там. Но нет, опять Локомотив нам. И опять все повторится, все как в старе. В общем, встреча в Омске завершилась со счетом 3-2 в овертайме в пользу гостей. В составе победителей дубль сделал Максим Шалунов. Вновь.
2: Это Шалун, конечно.
0: Конечно, вот Шалунов этот у нас тоже, да. У Авангарда шайбу забросили Василий Пономарев и Максим Лажуа. Локомотив сумел отыграться, проигрывая со счетом 0-2 за 33 секунды до конца основного. Ну это как?
2: Какого?
0: Основного.
2: Основного.
0: Основного времени, конечно. В общем, счет в серии до 4 побед стал великолепнейшим, как я и мечтала, 3-3. То есть 7-й матч, он будет... Я болею за Авангард. Что ты?
2: Как я мечтала.
0: Ну, чтобы была 7-я игра.
2: Я представляю, ты сидишь позади тебя фотообои с РЖД.
0: Нет.
2: Как же я мечтаю.
0: Я не болею за Локомотив. Ни в коем случае. Ты чего?
2: Ну, еще бы.
0: Я просто за то, что будет 7-й матч, и он состоится 6 мая, кстати, уже завтра, в Ярославле на домашнем льду Локомотив таки выйдет в финал, возможно, что будет печально и прискорбно. Но, в общем, это будет 7-я игра, это будет очень интересно.
1: Ребят, я просто какая разница, хоккей. В конечном итоге кто проиграет Акбарсу? Ну, давайте.
0: Акбарс, Сукубок, мы тут как бы солидарны с Сенькой.
2: Сукубок.
1: Вот, какая-то магия, там точно какая-то магия, какое-то очарование.
0: Какая-то магия, шаманизм, как мы выяснили. Ну, собственно, все, завтра посмотрим, чем дело кончится, и вам обязательно послезавтра уже расскажем. Ну, а прямо сейчас Сенюша, красивый наш, расскажет о погоде.
4: Погода.
1: Плюс 10. Тем временем по-прежнему в центре Челябинска. Облачно с прояснением в течение дня, местами дожди, слабый северо-западный ветер. Днем сегодня плюс 17, 22.
4: Слушай, Лука.

Свадьба без стресса – это реально. В Маркштадт все уже готово. Зал, кухня, команда и комфорт в любую погоду. Вам остается только наслаждаться своим днем. Event Hall Маркштадт – место для счастливых событий. Подробности по телефону 8 800 707 97 01.

0: Тенет Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черри Тенет Регинас на Свердловском тракте 5R.
1: Предоставляет Пауза Комбанк. Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Жизни нет с этим кредитом. Пенсии не хватает.
5: А ты знаешь, что в Росбанкрот для пенсионеров особые условия?
4: Это как?
5: В Росбанкрот для пенсионеров процедура банкротства 135 тысяч рублей за все, включая судебные расходы и услуги юристов. Звони скорее 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максим. Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
8: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру.
9: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: «Берег». Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Итак, наша игра, первая, кстати, в этом часе, уже стартует, поэтому скорее берите телефоны в руки и набирайте телефон прямого эфира. 700-104. Мы вам обещаем какой-то классный трек, какую-то интересную оригинальную механику, которую, кстати, выберете вы сами, что тоже приятно. Ну и самое главное — это подарочки.
1: Сертификат в Midpoint. Не просто так вы туда пойдете, а с тем самым сертификатом гордо в руках. Танцевальный бар на Тополинке. Что он сделает? Утолит твою жажду. Жажду к танцам, конечно, до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит, прогноз погоды в Midpoint будет очаровательно жарким. И все это 7 дней в неделю. Не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
0: Итак, есть ли у нас первый звонок? Сеня, давайте знакомиться. Доброе утро. Привет, как тебя зовут?
1: Молчун. Молчун позвонил. Все понятно, мы узнали тебя.
0: Все, ждем следующего. Уже не молчуна, надеемся. Нужно прям выключать приемник, отходить от него подальше, чтобы мы посторонних шумов никаких не слышали. И прям вот так гордо, мощно врываться в эфир. Типа, привет, ребята! И йоу.
2: Йоу, да, обязательно. Йоу, надо. Без йоу никуда.
0: Доброе утро.
1: Всех йоу не готово, что ли, ребят? Вы чего сегодня?
2: А голову вы дома не забыли?
3: Доброе утро.
2: Привет, как тебя зовут?
3: Мария.
2: Мария, что делаешь?
3: Завтракаю.
2: О, что там у тебя?
3: Овсяная каша и бутерброд с сыром.
0: О, овсяная каша.
2: Посмотрите, англичанка.
0: Приятного аппетита.
2: Овсянка.
3: И цикорий.
2: Цикорий мы еще пьем.
1: Цикорий, ничего себе.
0: Таня. Это такое из прошлых шуточек. Мария, нужно будет сейчас выбрать один из трех предложенных тебе фруктов или овощей. Готова?
3: Да.
1: Мы сегодня даже злаки можем предложить.
0: Кстати, у меня к овсяночке голубичка отлично подходит.
2: А черничка что не подходит, тоже подходит.
1: Ну давайте земляничкой тогда украсим. Вот выбирайте из трех ягодок, что на овсянку положим.
3: Голубику.
0: Голубику, конечно.
1: Голубику, да.
0: Идеальное
1: классно.
0: Сочетание.
1: Согласен.
0: Perfect.
2: Ну,
0: как бы сказали британцы.
2: Все, отлично. Замешивали, как говорится. Есть такое слово?
0: Нет.
2: Да, есть по-любому. Замешивали.
0: Нет, конечно, нет.
2: Да я замиксовали, перевел, замешал.
1: Да ладно, не мешуйся уже, давай.
0: Это точно есть. Ну что, какая механика у нас на сегодня? Давай, Тимон.
2: Мы взяли текст современной популярной песни и переделали его на старорусский манер.
1: Да ладно.
0: Вау.
2: Да, сейчас будем читать вот все эти «Гой еси» до Уральских гор. Ну или там другой текст, пока не знаю.
0: Наверняка другой.
2: Все, сейчас я текст быстренько чпэнь, все, переделал. Все, поехали, синка нарубай. Но зрете не подобает окрест зыркать. Прибудь такой, яко еси, истина будь. Само собою останься девица. Весь мир светится очами твоими, аще любовь в сердечке обитает. Могу повторить? Надо?
1: Повтор.
2: Но зрете не подобает окрест зыркать. Прибудь такой, яко еси, истина будь. Само собою останься девица. Весь мир светится очами твоими, аще любовь в сердечке обитает.
0: Да. На последнюю фразу стоит обратить внимание. Мария.
3: Что-то очень знакомое. Прям очень знакомое. Любовь в сердце живет. Это мужчина поет?
0: Нет. Ну мы не отвечаем ни на какие вопросы, но прям как будто бы даже название почти
1: так
0: было.
1: Так кто какая-то не пел уже, давайте так.
3: А, то есть, ну это из кавера, да, потому что...
1: У нас не мужчина поет, вот так.
3: Поняла.
0: Ну, она прям так сказала, но хорошо.
3: Да. Любовь в сердце живет.
1: Так,
2: ну, почти.
0: Ну, там, почти, там не так.
1: Порядочек слов чуть-чуть поменять, и будет идеально.
3: Сердце живет любовь.
2: Так. Что это за трек?
1: Ты уже его название почти сказала, там одного слова не хватает.
0: Да, да, да.
1: В начале.
3: Если в сердце живет любовь.
1: Так.
0: Если она сказала,
1: сердце, сердце живет любовь. Ну, правильно, это название песни, но все. Ну, уже...
3: сейчас я скажу, кто поет.
1: Вспоминай.
3: Утро тяжелое. Не смотри ты по сторонам.
0: Оставайся такой, как есть, оставайся сама
3: я
0: собой.
3: Я забыла, кто поет, но я напела.
0: Но это и Юля Савичева пела оригинал, и Маригу перепела.
1: Точно. Вот так, Мария забыла Маригу, собственно, свою тесочку.
0: Ну а мы ее с удовольствием послушаем. И Марию, не ту, которая Маригу, а нашу Марию, отправим в Мидпоинт.
1: Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит, прогноз погоды в Мидпоинт будет очаровательно жарким. 18+, ООО «Джин».

0: года.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джулион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: В Челябинске в эти минуты плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Слабый северо-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе плюс 20 градусов. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в среду плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Саженец декоративного кустарника «Клематис» всего 480 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
8: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ «Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
9: Замуровались с двух сторон зимы, честное слово. Только салон и уцелел. Крыло заднее – две штуки. Фара передняя – две штуки. Радиатор серебристый – две штуки. Бампер заграничный – три бампера.
10: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: А может, на все выходные в деревню?
12: Уже вызываю «Максим». Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь. Скачай приложение «Максим».
13: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
14: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ну что, принцы и принцессы, добро пожаловать в наш замок. Радио Континенталь. Такой континентальный, огромный, сталактитовый замок.
1: Ты знаешь точно значение этого слова? Мне просто интересно.
0: Это в пещерах такая штука.
1: Так, да.
0: Сталактиты.
1: А они внизу или сверху?
0: Они сверху.
1: А внизу то, что как называется?
0: Страх.
1: Шипы какие-то, да, торчат.
0: Не знаю, что это.
1: Так, сталактиты и сталагниты, по-моему. Ох, география в детстве, конечно.
0: В чем тень географии? Мы путешествовать собрали, что ли?
1: Это на географии я лично изучал.
0: Пещерология это вообще-то.
1: Но это у вас там Южноуральский. Вы где учились, там и изучали окружающий
0: мир. А мы, кстати, реально по пещерам там зато путешествовали в Южноуральске.
1: А я один раз ездил, кстати, в школе в пещеры, но не здесь, а в Кунгур.
0: О, в Кунгур!
1: Да.
0: У меня оттуда 9.
1: Я думал, посуда какая-то. Там много посуды просто.
2: А ведь это Пермь.
1: Между прочим, под Пермью, да.
2: А я ведь знаю.
0: Ну, естественно.
1: Ты тоже ездила, лазила, признайся. Нет.
2: Но мне рассказывали.
1: А у меня, кстати, я оттуда привез чайницу, называется «Зверь». Очень такая, ну, пугающая. У тебя
2: это
1: тоже...
2: Это какая-то женщина?
1: Нет, там неопределенное существо, давай так скажем. У тебя просто, я знаю, что тоже пугающие воспоминания о Перми, да, в основном.
0: О пещерах.
1: Я вот об этом хотел, да.
0: У меня о пещерах пугающие, на самом деле.
2: Да, спасибо.
1: В этом мы синхронизировались, да.
2: Молодцы, давайте, продолжайте.
0: А как мы опять от сталактитов к Ксюшиным бывшим перешли?
2: Да хватит уже!
1: Что мы вокруг них крутимся весь эфир сегодня, да?
0: Понятно,
1: странно.
0: Да.
1: А вот казалось бы, зачем нам? Нам-то вообще это... Ладно,
2: Юлия
1: она.
2: Пишет. Да не... Я не думаю о них! Я иду дальше! Живу свою лучшую жизнь!
1: Не смотри
0: ты по сторонам и уезжай скорее из Перми.
2: А я и уехала. Юлия пишет. Принцесса, умирающая лебедь. Почему-то вот так. Ну, красиво. Может быть, это как в... Вылетело из головы.
0: Как лебедь.
1: Лебединое озеро? Что,
2: как
1: у тебя вылетело из головы?
2: Лебединое озеро, да.
1: Оно?
2: Да, Лебединое озеро.
0: А есть ведь мультик «Принцесса-лебедь», ребят.
1: Угу, да.
0: Вы чего?
2: Ничего себе.
0: Знаменитейшая
1: сказка.
2: «Черный лебедь» есть.
1: Да, кстати.
0: Это фильм, да?
2: Да.
1: Это фильм.
2: Великолепный.
1: Но жесткий, да.
2: Но великолепный.
0: Но жесткий. Да.
1: Я вот этот момент не могу забыть с ногтем и вот с соусенцем. Вот.
0: Фу, что за момент?
1: Всю жизнь он со мной теперь.
0: Я не смотрел, о чем вы говорите?
2: Ну, лучше не надо сейчас прям смотреть.
1: В данный момент, да. Давай эфир поведем немножко, а вот в 10:00 сразу смотреть «Черного лебедя».
2: Ой, смотрите, нам морковка отправила гифку, где же зайца жарят зачем-то.
1: Я тоже, я смотрел на эту гифку, я не понял, в чем прикол.
2: Это потому, что вы мальчики-зайчики, она, видимо, вот так решила. Надя Т. пишет. Надежда прекрасная.
1: А, ну я понял, почему. Нет, здесь же логика. Это морковка мстит зайцам. Они ее едят, вот, а она тоже их может зажарить. Вот так.
2: Спасибо,
1: все.
2: Сеня.
1: Сложилось.
2: От морковки тебе спасибо, объяснил.
1: Все, страшная месть просто, мы поняли. Это мы понимаем, это мы разделяем.
2: Кстати, о страшном. Тимон, что там?
0: Я не нашел.
2: Он не нашел, ну и хорошо.
0: Что там отрывает заусенец?
1: Я не буду тебе рассказывать. Без спойлера давай.
0: Просто что, ногу отрубает? Что там, прости?
1: Не, ну там, да, ты начинается с этого, а потом, ох, пошло все.
0: А-а-а, заражение какое-то.
1: Входит во вкус. Ароновский умеет, да, красивые сцены делать. Не, ну фильм действительно очень красивый.
2: Интересный сюжет, опять же. А какие смыслы?
1: Да, глубокие.
2: Глубокие.
1: Не, вот здесь, мы, кажется, его уже не заинтересовали. Последнее было лишнее. Мы же его пытаемся сагрить, посмотреть, да? У нас такая же цель.
2: Так, а я говорил. Это написал Александр Максимов. А о чем? Нам интересно. Континенталец первый своего рода, но не последний. Слушатель вечный, преданный и верный. Александр Максимов, опять же, лайк.
0: Лайк.
1: Интересно, он декан?
2: Александр, может, это вы декан?
1: Если он первичный наш слушатель, вот этот, если у него уже такой титул есть.
2: Да. Егорунцель есть от Егора.
1: Все понятно. Принц Андрей Контрол-Альделитович.
2: Делитович, да.
1: Если что, я на него вот сейчас смотрю.
2: Я тоже.
1: Прикольный, да. Контрол-Зетович еще очень важный принц, на самом деле, нужен в государстве.
2: Мне вообще очень нравится. Вот этот Контрол-Зет, я когда узнала о существовании этой комбинации, Я хочу, чтобы в жизни так было.
1: Я как-то организовал курсы компьютерной грамотности здесь, да. Вот. Показал пару горячих клавиш.
0: Я думал, эта история началась. Я как-то организовал
2: курсы. Я тоже.
1: О, это у меня сегодня таксист. Я с таким вот ехал. И он очень много интересной жизни человека, правда. Привет ему большой. Классно. Столько нового я узнал вообще про курсы.
0: Хоть чуть-чуть.
1: Нет, там в основном все заэфирное.
2: Если он предлагал тебе куда-то вложиться...
1: А я уже все.
2: А, понятно.
1: У нас уже совместный бизнес. Так что не надо меня отговаривать. Поздно.
2: Ну, тогда, как говорится, занимайтесь бизнесом, а мы пока займемся комментариями. А, так, вот, кстати, тут Александр еще написал, что у него уже есть на футболке статус. И вот можете, кстати, заходить и смотреть, потому что у него на аватарке, собственно, эта футболка. А где это искать? В телеграм-канале Радио Континенталь. Обязательно подписывайтесь и вы, включайте уведомления. И, конечно же, давайте добьем 7000 вместе. Ву!
1: Вот такой призыв, да.
2: Да.
1: Но кто-то из этих 7000 даже, может быть, заберет сертификат в Карагай-бане. О, Бани Челябинск.

0: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
1: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
3: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
4: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
5: Автолига РФ. Автозапчасти от профессионалов рынка. Более 100 тысяч позиций в наличии на складе в Челябинске. Миллионы артикулов под заказ. Скидки до 15% по кодовому слову «Радио». Звоните 238-41-41. Автолига.рф. Подробности акции уточняйте у менеджеров. ООО «Интеркар» Челябинск. ОГРН 120-74-00-44-851.
6: Загородный уют, свежий воздух и высокий сервис. Всего в 15 минутах от центра Челябинска. Парк «Отель Березка». Ваш тихий уголок для комфортного отдыха.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ой, до 700, до 100, до 4, друзья, звоните скорее, попадайте к нам в эфир для того, чтобы угадать звук. Сеня, сколько литров воды, скажи мне срочно?
1: То, это надо считать, 3 бутыли, 19-литровые.
0: Ну это легко, но 60 это... минус 3, 57.
1: Да, 57, все. Мы посчитали, между прочим, вам тоже надо вот так же легко, оп, и звук наш угадать. А еще у нас, кстати, есть 3 сертификата, каждый по 500 рублей, а это 1500. Но... Вот так, вин да положь. Главное, что все это... ООО «Национальной водной компании Ниагара». И они запустили специальную программу для друзей. Все просто, скачивай приложение Ниагара, приглашай друзей, и вот тоже немного математики, получай 250 бонусов за каждого совершившего покупку. Вот если 4 друзей привезти, сколько у тебя будет бонусов?
0: 1000.
1: 1000 бонусов. И этими бонусами ты сможешь оплатить до 100% стоимости следующих заказов. Присоединяйся к программе, пользуйся всеми возможностями приложения Ниагара. Подробности на сайте Niagara74.ru в разделе «Акции» 16+.
0: Ну что ж, давайте...
2: Нет. Что? Никаких, ну что ж, мне сначала интересно, как ты так быстро посчитал.
0: Потому что у меня в роду были эти арифметики.
2: Что у него в роду было?
1: Арифметики.
2: Антибиотики?
1: Вот это. Нет, это из Питера.
2: Ладно.
0: О, там для меня горит очаг.
1: А мы за этот эфир все песни поем из нулевых.
2: Мне кажется, обязательно нужно. Да, давайте знакомиться с первым слушателем. Привет, как тебя зовут?
3: Доброе утро, Любовь.
2: Любовь, прекрасно. Ну, уже мы спели сегодня, поэтому не будем, но он хочет.
0: Похожая.
2: Все. А я предлагаю вместо этого, вот вместо Тимона, послушать звук, а потом твою версию. Поехали.
1: Давайте еще разочек.
0: Вот такой вот звук получается.
3: Знаете, у меня была версия одна, как бы, но сейчас сомневаюсь. Ну, давайте попробуем ее. Моют, когда в окна, и вот прям натирают, и вот такой скрип стоит.
1: По стеклу.
0: Скрип натирки окон, получается.
2: Скрип натирки окон. Принимаем версию, она неверная.
0: Дальше идем.
2: Дальше идем.
0: Идем дальше.
2: Мы идем дальше.
0: Идем дальше.
2: До... Рано. Доброе утро.
1: Вот это до было, да, все.
2: Привет.
4: Доброе утро. Всем привет, хорошего дня.
2: Спасибо, как тебя зовут?
4: Меня зовут Олег.
2: Олег, как настроение?
0: Мы позвали Олега.
4: Прекрасное, прекрасное утро, прекрасный день, прекрасное настроение.
2: Ух ты, как все прекрасно, прям молодец какой. И что за версия? Может, угадал просто?
4: Я думаю, может быть, это зверек Ласка.
2: Ласка.
1: Чего нам не хватало этим утром? Ну, конечно же, ласки, правильно.
2: Но нет.
0: Нет,
1: мы
0: нет,
1: не такие. Нет. Вы же знаете, где мы, а где ласка.
0: Да.
2: Мы стираем другим.
0: Мы кипятим.
2: Все еще. Шутка на твоей голове.
1: Да.
2: Доброе утро.
5: Доброе.
2: Как зовут тебя?
5: Никита.
2: Никита, как настроение?
5: Нормально, на работу еду.
2: Угу. Кем работаешь?
5: По складу заведу.
2: Никита, складовщик.
0: Складовщик. Заведующий складовщик.
2: Или складчик.
1: Складер, может быть.
0: Складчиков не
1: классно звучит. Складер.
2: Все, круто. Никита, твоя версия.
5: Сурикат.
2: Сурикат. Нет, увы, встретимся завтра.
1: А может, он обращался к кому-то? Не? А, нет, это уже версия была. Все, не сурикат.
2: Ну что, ля финаль в эфире появляется прямо сейчас.
0: Давайте.
2: И говорит свою версию. Доброе утро, как тебя зовут?
6: Доброе утро. Меня зовут Любовь, только это другая Любовь.
2: А мы поняли. А ты этой любовью еще
6: хорошо.
2: Не пел, Тимон.
0: А похожая ли вы на сон, Любовь?
6: Нет, я бодра и весела.
2: Это чудно.
0: Завидки берут.
2: Да. Ну, сейчас будем завидовать еще сильнее, если все-таки
6: правильная версия прозвучит. Не знаю, но у меня вариант такой. Например, если вентилятор стоит на не очень неровной, на очень неровной поверхности, и вот крутится так вот с какими-то перебоями, вот такой звук раздается, по крайней мере, у меня.
2: Сень, ну-ка покажи. Кстати, очень похоже.
1: Ну, там что-то бултыхается, да, такое. Есть такое ощущение. Прикольно, прикольная версия на самом деле. Фантазию подключила.
0: Но нет.
2: Нет, ха-ха. А вы говорили, ваши звуки, мы их разгадаем на раз-два. Вот вам, пожалуйста, еще один день, когда вы не отгадали.
1: Вы не разгадали на раз, вы не разгадали на два, вы не разгадали на три. Вот так. Может быть, разгадаете на четыре. Посмотрим, именно столько бутылей у нас будет уже завтра. И столько же сертификатов от ООО «Национальной водной компании Ниагара». и они запустили программу для друзей. Все очень просто, нужно скачать приложение Ниагара и пригласить туда друга. За каждого ты получишь 250 бонусов, которые совершат покупку. Затем этими бонусами ты сможешь оплатить до 100% стоимости следующих заказов. Присоединяйся к программе и пользуйся всеми возможностями приложения Ниагара. Подробности на сайте Ниагара 74.ru в разделе «Акции». 16+.

0: А теперь к новостям автобизнеса. В планете авто яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер Jetour Dashing всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Jetour Dashing. Ваша территория комфорта. Планета авто. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
1: Любой автомобиль.

0: Третий час утреннего шоу с утра по радио. Друзья, мы здесь сегодня кайфуем. Вторничные вайбики на... Что-то на принцессовском сегодня у нас происходит. Значит, как бы вас звали, если бы вы стали принцем или принцессой, спрашиваем у наших слушателей.
1: Александр, значит, фейный зуб. Вот так вот. Не зубная фея, а фейный зуб.
0: Фейный зуб. Серьезно. Ну да. Ну сейчас, слушай, с такими ценами любой зуб фейный уже становится, как бы думал.
1: Но да? Нужна какая-то магия и колдовство, чтобы, по крайней мере, деньги какие-то. У лепрекона нужно добыть вот тот самый горшочек золота, мне кажется.
0: Некий горшочек золота я вижу в наших соцсетях. Антоха пишет: Тимон, давай я тебе плойку, а ты напиши, что за звук. Тебя все равно не уволят. За 4 бутыли ты готов плойку купить, серьезно? За 4 бутыли?
2: Серьезно, не уволят?
1: Ну, конечно, нет, там еще... 4 сертификата, ну ты че?
0: Не, ну если у меня будет плойка, пусть уже уволят, мне будет чем заняться.
2: Да, первый месяц, пока есть еда.
1: Потом он продаст плойку.
0: Но вот второй месяц.
1: На третий месяц будет беда, да, уже все, тогда начнется вот этот поиск работы.
0: Ой, круто, круто.
1: Марасишка вот начнется на третий месяц, видимо. Она такая принцесса была бы, Кристина у нас.
0: Марасишка?
1: Принцесса Марасишка.
0: Что-то накипишет, да?
2: Ну, переживательная, да.
0: Так,
2: Поварёшка тоже от нее.
0: Поварёшка? А, да. Ну там морось, когда идет, там все вход, знаешь. И поварёшка, и сковородка.
2: Морось.
1: Морось, как-то неприятно. Ну вот вчера была морось, кстати, на улице целый день
0: практически. А сегодня будет морось?
1: Ну сегодня с утра была морось, а вот дальше обещают, что будет без мороси. Все, сегодня, завтра, послезавтра какие-то супер солнечные денечки будут
2: так,
1: скоро.
2: Так, стоп, в смысле, а куда вы мою морось дели?
1: Ты хочешь морось?
2: Конечно.
1: Для работы?
2: И для жизни.
0: Не
2: для
0: надо жизни. Сегодня морось, не надо, пожалуйста.
1: Не, ну я сегодня люблю. Будет еще пасмурненько, но вроде бы уже мороси в Челябинске не обещают. По крайней мере, Яндекс говорит, что не будет.
0: Сегодня вообще 20 градусов обещают, ребят,
1: да, сегодня тепло, а завтра 25 и солнышко.
0: Ого!
2: Фу!
0: Круто!
2: А зачем?
1: Лето! Репетиция, что? Маленькое лето.
0: Ну уже май вообще-то скоро середина, добрый
2: день. Ну ладно, потом вот 8 нормально, 12.
1: Но потом на праздники опять, да,
0: это
1: дожди.
0: Ночью, Ксюша.
2: Нет, это днем.
0: Да нет таких...
2: Ты глупый, нет?
0: Ты глупая, нет?
2: Ну и что ты смотришь? Я не знаю, что это такое.
1: А вот я сейчас как будто попал в какой-то дурацкий боевик. Просто перестрелка такая.
2: Воскресенье, 8 градусов, ночью 2.
0: 10 градусов.
1: Направим друг на друга телефоны, просто стоят.
2: Посмотрим, кто будет прав.
1: Медленно положи телефон, подкати его ко мне. Я посмотрю прогноз.
0: Да, конечно, ну, Ксень, ну скажи, ну кто смотрит вот этот айфонов?

0: И уже давно никто не смотрит. Там неправдость показывается.
1: Да, конечно.
0: Яндекс ближе всех, скажу.
2: Ну, конечно, только Гесметео, конечно. Вот-вот.
1: У каждого своя погода, видишь?
2: Да.
0: А у Яндекса местная хотя бы, вот это они берут со станции нашей. Впрочем, данные.
1: А это в Рексами погода, по-твоему, да?
0: Я бы тебе сказал, где. В эфире не могу.
2: Но он не понял, о чем ты.
0: Фиг Рексами, короче, понятно?
1: Ну и все. Рифмовать, кстати, будем в конце этого часа, но прямо сейчас Сеня расскажет о подарках, которые вы можете получить.
2: Тоже отдадим их с удовольствием в конце этого часа. Это сертификат в Карагай бане. А это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса – 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар. Он расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами. А продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».

0: кинотеатра «Кукол» возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну что, мы будем говорить о главном? Что Ваня Дмитриенко будет?
3: Ванечка!
2: Уже все. Сегодня, кстати, вечером.
3: Да, просто так кинем.
2: Если вы видите сегодня вот таких людей, которые, они не сумасшедшие, они просто сегодня собираются на концерт. Да, знаете,
3: мы, у нас шабаш.
2: Так это тоже можно назвать. Ну, потому что девчонок будет много. Да,
3: в смысле много, полгорода девочек, мне кажется. Ну, чисто девочками посидим, послушаем.
2: Постоим.
4: Поорем, да, как волки. О, у меня в эту тему новость, кстати, коротенькая есть.
3: Давай.
4: Появилась игра, где нужно лаять в микрофон.
3: Так, подробности мы требуем.
4: Воу-воу батл. Воу-вау батл.
3: Вау-вау батл, да.
4: Да, вау. Вау-вау батл. Вот так, видимо. Мы играем, значит, за собак.
2: Это-то понятно.
3: Мы не играем, боюсь, так.
4: Да, просто нужно лаять в микрофон, перелаять своего, собственно говоря, соперника.
2: А там баллы ставят?
3: Сень. У нас есть микрофоны и две собаки. Ты готов нас рассудить?
4: Не, я сейчас не могу, у меня горло болит.
3: Вау-вау-вау-вау! Подожди, надо как лаять? Смешно или натурально?
4: Не, громко, там, видимо, просто громко надо лаять. Чем громче и быстрее, тем выше шанс на победу.
2: Представь, что он зашел в студию, да, и он чужой.
4: Так, давай. Ты готова? Размялась?
2: Я думал, ты уже лайт начала. Это был раунд ван.
4: Да, видимо, с ним просто раунд. Сень, давай.
2: Раунд ван.
4: Поехали. Ну, я победил, я думаю, я быстрее.
3: Я победила, в смысле, не надо было на скорость.
4: Надо игру скачать.
2: У тебя какой-то рэп-лай монотонный такой был, типа, ты так начитываешь, а у нее как будто припев.
3: Разнообразный такой.
4: Надо игру скачать и зарубиться. Я, правда, не знаю, где она есть вообще.
3: Ну, надо поискать.
2: Надо поискать на платформах, да.
3: Ну и, конечно, в нашем телеграм-канале пишите, чей ваф-раф вам понравился больше.
4: Да, ну это вообще у меня больное горло было, между прочим, ребята.
3: Ой, все, начинает свои оправдания. В телеграм-канале «Радио Континенталь». Что происходит в эфире, пишет Олеся.
2: Мне кажется, вот, это был не сам батл, а трэш-ток перед ним. Вот только на собачьем языке.
3: Мы только начинаем.
2: Так много интересного рассказали друг о друге. Рассказать еще что-нибудь интересное?
3: Нет, конечно.
2: Нет, все,
3: ну где мы еще услышим лай, вот спрашивает Александр. Ну, конечно.
2: Ну, не на улице же, ну, конечно.
3: Нет, ну лай в эфире, в смысле, имеется в виду. Посмотрите, не отрывайтесь от эфира, будьте в курсе, что потом вопросы странные не задавать.
2: На других волнах этого точно невозможно, поэтому переключаться смысла нет никакого.
3: Вообще,
2: вам же нужен
3: абсолютно.
2: Лай.
3: Там никаких бау-вау.
2: Не бау, не вау.
4: Не шау-бау уже даже.
3: Ладно, что ты там хотел рассказать, Сень?
2: Я хотел о чем-то прекрасном.
3: А обо мне мы сегодня разве немного говорим?
2: В основном лаем. Давай на человеческом что-то я скажу.
3: Ну, давай.
2: Про что-то красивое, что у нас в центре города. Можно посмотреть теперь. И еще и посмотреть, и послушать.
3: Ну, точно я.
2: Опять мы, да? Вот все, что я говорю, это прям мы.
4: Какие же вы ЧСВшники?
2: Итак, я говорю «Света». Вы говорите...
3: Завр!
2: Музыкальный фонтан! Такой конкурс, да, у нас. Итак, Света...
4: Музыка.
3: Завр!
2: Завр.
3: Извините, сразу первая ассоциация. Давай.
2: Поэтому нас не позвали, именно поэтому нас не взяли на открытие. Я предлагал.
3: Ну давай еще раз.
2: Давайте, Света...
3: Музыкальный фонтан!
2: Именно с таким звуком он открылся на этой неделе уже в самом центре, за площадью Революции. Он работает.
3: Класс.
2: С 19.30 до 21.30 там светомузыкальные представления. Потом до 11 уже без музыки, чтобы никому не мешать постепенно отходить ко сну, но красивая подсветка все еще будет работать.
4: Сейчас, подожди, у меня обращение к конкретному Валере. Вот он сейчас на диване лежит. Даже фонтан работает, а ты вот что творишь вообще?
3: Валер, пора начать.
4: Иди устраивайся на работу.
3: У меня еще вот к Свете обращение, которое ты звал.
2: Давай.
3: Света, просыпайся! Можно было так еще кричать тебе.
2: А ведь кто-то вообще спит сейчас. Все еще. Не то, что даже на диване лежит там, чилит, завтракает, сериальчики смотрит, а вообще дрыхнет.
3: А мы уже лаем.
2: А мы уже отлаяли своем, мне кажется, даже я вам так скажу.
3: Они лают и лают. Поки
4: лица все лаем и лаем, тут лаем и лаем.
2: Как будто реально в будке, да.
3: Ай, как же это хорошо.
4: Тупо день собаки реально.
3: Сень, а скажи, вот тот фонтан, который красивый на набережной, он уже работает?
2: Да.
3: Да?
2: Да, я только хотел сказать, что он тоже начал работу.
3: И как можно посмотреть на него, когда, какое расписание?
2: Ну смотри, идешь, глазки открываешь, фонтан, вот так можно посмотреть.
3: Ты со мной сходи тогда, я сама забуду эту схему.
2: Значит, с понедельника по четверг, с 12 до 20 часов, это дневной режим. 15-минутная.
3: А ночной?
2: Ночной будет вот в предстоящие выходные, говорят, там будет работать немножко по-другому. Кайф. Не ночной, конечно, но вечерний.
3: Ну, да. Хочется вечером.
4: Спи по ночам, спи.
2: Значит, смотри, самые крутые, там есть шоу, там прям есть шоу такие 15-минутные, помните, крутые? Мы в прошлом году видели. Значит, они в 19 часов, потом в 9 вечера и в 10. 22:30 последнее. Вот. Но оно уже, можно сказать, почти ночное. По крайней мере, для нас. Нам бы уже спать в это время, конечно. Посмотрели шоу и в 22:45 на боковую, давай, чтобы вас потом будить на следующий день.
3: Так, это же... Ой, он меня убаюкал, Сень, все.
2: Я быстро о погоде
3: спать. Тогда о погоде, давай сколько-нибудь.
1: Погода.
2: Плюс 11 в центре Челябинска. Облачно с прояснением, местами возможны дожди. Как хорошо в дождь спится. Слабый северо-западный ветер, днем сегодня плюс 17, 22.

0: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
1: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
2: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис Максим 0+.
5: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
6: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры 200-23-23 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Нам придется принять очередной раз это трудное решение. Хит или не хит, по поводу определенного трека будем сейчас рассуждать вместе с вами. Будем его обсуждать и будем, собственно, писать нам в телеграм-канал «Хит или не хит». А еще можно в ВК. А еще можно, давайте прямо на канале создадим пост.
1: Давай.
2: Давайте.
1: Давненько мы не создавали давайте пост ВК, на нашем канале, да? Итак, у нас сегодня такая не самая хитовая исполнительница, но что-то у нее было прикольное. Напомните.
0: Шоколадка.
1: Минаева,
0: я
1: точно.
0: Я расплываюсь в улыбке, как дурак, как шоколадка на лобовом окне.
2: А какая шоколадка она была? Аленка, может
0: пористая.
2: Быть? Пористая. Буренка или как она там, милка.
1: Опять же, молочная. Вот. Или горькая, непонятно.
2: Да.
1: Но вот тот трек залетел.
2: Какое содержание какао тоже, это важная тема.
1: Но тут вообще не про шоколад. Новая
2: про
1: ее песня.
2: Про что?
1: Она...
0: А, представляешь, мармелад.
1: Кстати, прикольно было бы. Весь альбом такой.
2: Содержание желатина какое тогда хотелось бы знать сразу.
1: Вот. Это все от вас. Вы будете изучать этот трек и выкладывать. «Соври мне», вот так он называется.
2: А, да это легко, давай.
1: Можно соврать по поводу содержания какао.
2: Я толстый.
1: Содержание желатина.
2: Я толстый, Сей.
1: Ну, я понял.
2: Это я соврал.
0: «Соври мне»?
1: Пока хорошо получается, да. Вот. Да, «Соври мне» называется.
2: Ой, какой же я маленький качок.
1: Маленький толстый качок.
2: Маленький толстый качок.
1: Ну, кстати, нейросетки иногда и такое делают с тобой, да, когда наши фотки переделывают. Иногда что-то странное.
2: Все, у меня новый амплуа, я маленький толстый качок.
1: Ну, давай.
2: Что? Все, я соврал.
1: Ты готов слушать песню «Маленький толстый качок»? Я правильно понимаю?
2: Да.
0: Так, мы опубликовали... Извините, вы что-то обсуждаете? Мы опубликовали на канале пост.
2: А ты занята была, да?
0: Что посвящен этому треку, и он уже там. Все, уже даже трек прикрепили, уже все сделали.
1: Ты зря оставила нас одних тут. Зря отвлеклась. Появился «Маленький толстый качок».
2: У меня новая личность. «Маленький толстый качок».
1: Все, всеми своими личностями слушаем трек и пишем нам, собственно, хит или не хит.
3: Ты такой сладкий, аж бесит. Жаль, что нам не быть с тобой вместе.

0: Ну что, как вам песенка?
1: «Соври мне, Сень».
0: Угу. Начинается прям сладко, я слышал. Прям как будто продолжение «Шоколадки». Она что-то
1: не,
0: такое.
1: Не-не-не, вот уж лучше «Шоколадку» пишет Олеся.
2: Конечно.
1: Набор слов, а не песня. Еще и «Скулит» написала Дарья.
2: Мне вообще не понравилось.
0: Вот это неожиданная критика, конечно.
1: Кстати, мне тоже.
2: Я как маленький толстый качок заявляю, мне не понравилось абсолютно.
0: А как Тимон?
2: Как Тимон?
0: Базовый. Такая непрокачанная версия.
2: Тоже не понравилось.
0: Тоже не очень. Слушайте, ну мне тоже не могу сказать, что залетел.
1: Всем нам, надо же, мы синхронизировались.
0: Мимоходом как-то, да.
1: Вот, кстати, обсуждаем трек на нашем канале ВК. Там тоже есть комментарии. Вот от Оксаны, она пишет: так себе, не хит. Владимир пишет: средненько. И Александр такой: пойдет. Мне нравится, что градация, да, какая-то существует.
0: Принятие идет,
1: так,
0: мне кажется,
1: постепенно.
0: Так себе
1: средненько пойдет, да, все стадии прошли.
0: Мы дошли до этой стадии. Интересно, до какой стадии вы дошли, как вам этот трек? Все-таки принимаем или не принимаем его здесь, в эфире «Радио Континенталь»?
1: Ну, я бы, конечно, задумалась. И именно поэтому у нас к вам один единственный вопрос.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Слабый северо-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе плюс 20 градусов. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в среду плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 19.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+.»
6: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Креветки белоногие королевские. Всего 550 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
8: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру.
9: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Да, это мы продолжаем сегодняшнюю тему. В день принцесс мы решили придумать, как бы вас звали, если бы вы стали принцессой или принцем.
1: Вован принц, бровь на асфальте, пожалуйста.
0: Бровь на асфальте.
2: Сколько уже лет прошло, до сих пор не отпускает людей, да?
3: Все, еще да.
0: Так второй сезон ждут.
2: Слово пацана в каком году было?
0: Так а сейчас особенно актуально. Сказали люди, которые...
3: Сказали люди, которые пересматривают «Игру престолов».
2: В 23-м году, три года назад уже было.
0: Может, по Ялу послушаем, Сень?
2: Сень, по Ялу послушаем?
3: Может быть.
0: Да?
3: Да, давайте подумаем. Если что, бедный Вовик, принц дамский, есть вот такой вот Владимир.
2: Что это он бедный тогда, раз дамский?
3: Так, ну, много дам, видимо, и приходится каждый, так сказать, уделять внимание.
2: Но с возрастом проблематичный, да, становится?
3: Денег меньше, ты имеешь в виду, с возрастом
2: и
3: людей?
2: И это тоже, да.
3: Но это не с возрастом, это со временем, давай так.
2: Ну, типа, в студенчестве тебе не нужны были деньги для того, чтобы, как говорится...
3: Быть дамским.
2: Быть дамским угодником,
3: давай так, да.
0: Почему это?
2: Ну, не знаю, как-то велись на харизму, что ли, девчонки вот эти глупенькие.
0: А, поэтому ты себе помоложе нашел.
2: Да. Сейчас какая уже харизма? Вы постоянно говорите, что я старый какой-то.
0: Ты харизматичный. Ты очень харизматичный.
2: Ну, ладно.
0: Вот, видишь, чувствуешь? Пошла, харизма прет. Анна пишет, принцесса палочка-выручалочка. Видимо, помогает. А, и Януся пишет, Яна несмеяна. Хорошая.
2: Хорошая, получается. Волан-де-Морт, без нос и принц.
3: Я не знаю, да, откуда он тут взялся, тоже смотрю на этот вариант, задумался прям. Вальдемарий, дальше есть такой.
0: Забавно.
3: Наследник 39-го трона, если что. Такой вот.
0: Лен, кто на трон сядет в «Игре престолов», как думаешь?
2: Да она спит.
0: Да уже проснулся, ну, 9:38. Нет.
2: Ну вот, видишь, игра.
3: Надо же иметь совесть какую-то. Ну нельзя спать, когда мы заканчиваем работать. Ну ладно, когда начинаем.
2: Она 11 часов назад заходила в сеть, чтобы вы понимали.
0: Полноценный, здоровый сон человека.
2: Она все Лен.
0: Ладно. А, кстати, все смотрели «Игру престолов», наши слушатели? Может быть, посоветуем?
2: Давайте посоветуем.
0: Ну, чтобы мы все вместе одним что-то увлекались.
3: Я думал, ты хотела вкинуть какой-то мощнейший спойлер просто так. Все же смотрели, да, ребят? Перекличка, быстренько отпишите.
2: Неду Старку отрубят голову в конце первого сезона.
3: Ждем, пока все 7 тысяч сейчас ответят, ну, и нормально.
0: Да, все ждем.
3: Пока 5500.
2: Я рановато,
3: да? Да, да.
0: А, кстати, у нас ведь есть новенькие в Телеграм-канале.
3: Да ладно.
0: Да, Виктория, Б, Эльдар, Ваня, Алена, Ольга, Алина, всех приветствуем.
3: Я думаю, такая, А, Виктория, Б, Эльдар, дальше. А у нас прям буквы, да, там появились?
0: Там буковка Б.
3: О, да, буковка Б. Или В. Понятно.
2: Че, ты уже до букв просто докопался?
3: Не, ну здесь либо Б латинское, либо В наше русское.
2: Еще я странный, говорят, я хотя бы...
3: Напишите нам комментарий, Б или В. Давайте, быстрее, мы ждем.
2: Сень, ты Б, что ли, какой-то?
3: Или В. Тот сразу
0: а в каком
3: поймешь.
0: Ты классе, Сеня, учился?
3: Я во всех.
2: Точно?
3: Не, ну я один пропустил.
0: Ну а литера-то какая?
3: У меня была сначала И, а потом Д.
2: То есть вы над моим смеялись Е, а у него И вообще был?
3: Не, у нас не было вот этого. У нас в лицее называли классы просто произвольно. Мы И были исследователи.
0: Тихо-тихо-тихо.
3: Исследовательский класс.
0: У нас в лицее.
3: Я же с Пушкиным учился, вы же понимаете. Это же тогда было.
2: Мы помним. День-деньской, да, Сень?
3: А у нас был, кстати, гимн, и там про Пушкина пелось, между прочим. 11-й лицей, свет пушкинских традиций. На секундочку.
2: А я, как сейчас помню, гимн гимназистов.
3: Большотные лиры звуки.
2: Гимн гимназистов. Это что, тавтология получается?
0: Подождите, а Гаудеамус мы будем исполнять?
2: Во, у нас, мне кажется, мы украли Гаудеамус и переделали. Потому что, знаете, как у нас пели? Мы гимназисты, помыслы чисты, мы рождены для славы.
3: Ну, хоть помыслы.
2: Но гением станет тот лишь...
3: Напугал ты, конечно, мощно сейчас.
2: Кто тратит сил немало.
3: Прикольно. А ты откуда это знаешь?
2: Я же в гимнастическом классе был до восьмого.
3: Ладно.
2: До восьмого, а потом восьмой Е перешел.
3: В гимнастическом, правильно. Ты опять не понял.
2: Посмотри на меня еще раз.
3: Вы гимнасисты были, но ты и вытянулся там. Что вот.
0: Слушайте, нет, а мы будем делать вид, что это было нормально, и мы вообще никакую реакцию давать не будем, да?
2: Не, мы так-то крутые, получается, Сеня в лицее учился. Ты же тоже там где-то что-то такое.
0: Ну, я не училась вообще-то в лицее.
2: Ну, что там, ты говорил, у тебя крутая школа была, типа мы как лицей?
0: Ну, нет, ЮНЕСКО.
2: А, или ты как группа имела в виду?
0: Группа?
2: Какая группа? Лицей.
0: А, да, осень, осень, лес остыл и листья сбросил.
2: А прикинь, эта училка в вашем классе заходит. Осень, осень, ну давай у Ксюши спросим, где киндисеп? Киндисеп.
3: Ты же выдумал это слово, да? Нет же,
0: конечно,
3: на карте такого.
2: Вы что, киндисеп не знаете, что ли?
0: Но он тоже не знает,
3: или опять
0: загуглить.
3: Фрукт или овощ какой-то безумный.
2: А, нет, киндисеп нет. А что я имел в
0: виду? Да нет, конечно. Кто бы знал?
3: Это же рэпер новый какой-то.
2: Ну это что-то очень похожее. Может, другое что-то похожее.
3: Эо, киндисеп здесь.
0: Кенгуру, что ли?
2: Город такой есть, киндисеп.
0: Нет такого города.
2: Ну его нету, я уже понял. Ну что-то
3: похожее. Это город, которого нет. Я вам так скажу.
2: Там для меня.
0: Горит очаг.
3: По крайней мере, по караоке у нас пятерка.
2: Киндисеп.
0: Эх, ну что, мы по Ялу слушаем, город которого нет, или какие еще варианты были?
3: Набрасывайте. Ну,
0: еще
3: вот...
0: Косту Лакосту предлагают послушать, вот такие
3: варианты. Давайте сначала по Ялу уж, а потом, если вдруг время останется, то, может, и до Косты Лакосты дело дойдет.
0: Ну, хорошо, все, тогда план таков. А, кстати, еще совсем скоро поиграем. Ну, а после будем вручать подарки. У нас есть сертификат «Карагай Бани».
3: ООО «Бани Челябинск». Вот она, врывается.
0: Ой-ой-ой.
2: Ребят.
0: Акбарс выходит на лед, смотрите, с Локомотивом в финале.
2: Кингисепп я имел в виду, если что.
0: Ага, и что это такое?
2: Это административный центр Кингисеппского района.
0: Спасибо. И...

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Вы ждали этого часа в теореме суперцены на мясо. Только для тех, кто в теме «Фермерское мясо в теореме». Свежее мясо собственной разделки. Свинина от 239 рублей. Говядина от 500 рублей за килограмм. Гипермаркет «Теорема». Комсомольский проспект, 65.
5: Садики. Школы. Магазины. Лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
6: Айда на КВН! Там будет весело! 5 мая старт сезона официальной лиги «Открытая Уралка» ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города 12+. Айда на КВН! Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ближе, ближе, так близко.
1: В эфире становится жарко. Рифмуй слова, получай подарки. Ну а для интриги пущий.
2: Пущий?
3: Ха-ха, да это для рифмы.
1: Вместе с тобой сыграет ведущий.
3: 700, 104. Друзья, давайте рифмовать, звоните скорее к нам, чтобы забрать подарки, иначе я их сейчас сам заберу. Ай, заберу.
4: А тебе не нужно.
2: Отдай.
4: Ведь это набор автохимии и косметики для автомобиля.
3: А, ну да.
4: Лавр, вот так. А это выбор миллионов водителей. Чистый двигатель, кузов и салон. В арсенале более 1000 средств для грамотной профилактики и отличного внешнего вида вашей машины. Продлите жизнь авто вместе с Лавр. ООО «Торговый дом Лавр».
2: А вот кому нужно, так это мне, поэтому...
3: А я могу подарить кому-нибудь.
2: Сейчас поиграем. Не надо никому дарить, я знаю, что с этим делать. Я знаю, как этим подарком распорядиться.
4: Я вот подумал, как ты можешь подсуживать на этой игре, а ведь... Ну, никак, по факту.
3: Я?
2: Да.
3: Легко.
4: Сейчас попробуем, подожди.
3: Сейчас я буду сбивать специально, говорить всякие рифмы.
2: А кого?
3: Ну, кто дозвонится, или тебя, и вообще всех буду сбивать.
4: Тебе надо, понимаешь, тебе надо как в фильме «Начало» как-то зародить и в ее голову какую-то рифму, и в голову слушателя. Одну и ту же причем. Да, поселить. Это очень интересно.
3: Да, Гром. Ага, да.
4: Попробуем.
3: Так, ищем слушателя Гром. Так, ага.
4: Мне такое слово, Бром давай.
2: Я
4: сейчас какой-нибудь поменяю.
2: Итак, поехали. 700 ровно, 104. Я уже готова убегать из эфира, а вы...
3: Как Гром.
2: Как Гром. Нет.
3: Ты громокошка.
2: Громокошка, прости.
4: Неожиданно. Майор хотя бы, я не знаю, был бы громокошка.
3: Доброе утро.
5: Это снова любовь.
3: Опа, это снова любовь к нам пришла, получается. Что изменилось за час?
5: Желание выиграть стало еще больше.
3: Правильно, стремление к победе увеличилось.
5: Да,
3: вот.
2: Громогласно в эфир врывается любовь, а я, собственно, также громогласно объявляю, что я удаляюсь из студии для того, чтобы у вас тут все было максимально честно.
5: Ксюша, удачи вам и нам.
2: Удачи, любовь, мы справимся, мы победим этого злого демона.
4: Все, план такой. Давай там громогласие где-то пока за эфиром у нас. А мы с Любовью здесь будем рифмовать. Итак, Любовь, вы же помните правила?
5: Конечно.
4: Да, для всех объясним, что будет происходить. Я слово ей, а она мне рифму. Вот так, так пять раз подряд надо за минуту успеть.
3: Да, я буду мешать. Все, поехали.
4: Он максимально будет мешать. Вы готовы?
5: Поехали, да.
4: Итак, первое слово — балет.
3: Штибли.
5: Балет?
4: Балет, да.
5: Билет.
4: Компот.
5: Компот. Бутерброд.
4: Танк.
5: Плохо. Не поняла?
4: Танк.
5: Танк. Банк.
4: Бар.
5: Пожар.
4: И последнее — бром.
5: Бром. Гром.
4: Гром. Все, записали.
3: Сработал.
4: Посмотрим, сработает ли с Ксюшей эта история. Итак, приглашаем ее обратно к нам в студию. Ксюш, хватит там громогласить. Здесь нужно уже в эфире этим заниматься. Ты готова?
2: Здравствуйте.
4: Покажи класс громоглас. Вот так.
3: Хотел сказать. Сей, ну ты уже прям сильно, это уже даже не 25-й кадр, это уже прям...
4: 26-й, 27-й.
2: Поехали.
4: Итак, минута пошла твоя. Первое слово — балет.
2: Авиабилет.
4: Компот.
2: Компот.
3: Рот.
2: Рот?
3: Рот.
2: Наоборот.
4: Ну, можно. Наоборот, хорошо.
2: Рот наоборот.
4: Просто назло Тимону.
3: Тор, правильно. Получается.
4: Танк.
3: Шланг.
2: Банк.
4: Так, не шланг все-таки, вот, да, ты уверен?
2: Банк, но я не каплю. Нет, банк. Все, банк.
4: Хорошо, банк. Бар.
2: Бар. Стационар.
4: Вот это прикольное, кстати, слышь, неожиданно.
3: Давненько нас.
4: Ну и бром.
2: Хром.
4: Бром-бром. Yeah.
2: Вот так.
3: Сюда.
2: Останавливай. Фантом. Синхрофазотрон.
4: Синхрофазотрон, нормально, да, тоже сойдет. Все.
2: Разгром.
3: Эрон-дон-дон.
4: Вот, я только хотел сказать. Бром-дом-дом. Тоже хорошо.
2: Ну и дом, в конце концов, вообще. Ой, ужас какой.
3: Это бабка пела.
4: Это его попугай поет. На плече.
2: Да,
3: попугай бабка. Так, ну что, давайте проверять слова. Значит, ищем совпадение. Зачем я это сказал? У меня фантазия лютая же просто. Балет, билет и авиабилет.
2: О, как жаль, что дают нам подарок.
3: Нет, не совпадение.
2: Да хорошо,
3: это
2: все.
3: Разные слова.
2: Слово билет. Ты слышал в моем условии?
3: Авиабилет у тебя.
2: Ну,
3: может, у нее
2: билет
3: другой.
2: Же
3: может,
2: есть.
3: У нее на РЖД билет.
2: А знаем. Любовь, мы летим или едем?
5: Мы наполовину летим, наполовину едем.
2: Ну кай, все правильно.
4: Мы сейчас вам полподарка отдадим, осторожнее.
2: А мы разделим напополам.
3: Наполовину химия, наполовину, знаете.
4: Косметика.
3: Да.
2: О, классно.
4: Бейтесь, кому что.
2: Потому что все от лавр.
4: Да, все нужно.
3: Компот. Бутерброд и наоборот. Бар, пожар и стационар тот самый.
2: Ну, вообще классная рифма стационар. Я прям...
3: Супер, кстати.
2: Это...
3: В отличие от стационаров всех. Рифма шикарная. Бром, гром и хром. Танк, банк и банк.
2: Банк!
4: Здесь победа чистая, конечно!
2: Полтора слова! Мы великолепны. Любовь, мои поздравления. Пожимаю вашу ладошь. Вашу ладошь.
4: Ладно, вы идите, давайте я про подарки расскажу быстренько.
2: Давай.
4: Наборов «Тахимия» и косметики для автомобиля «Лавр» — это выбор миллионов водителей. Чистый двигатель, кузов и салон. В арсенале более 1000 средств для грамотной профилактики отличного внешнего вида машины. Продлите жизнь своему автомобилю вместе с «Лавр». ООО «Торговый дом Лавр».
1: Слушай лучше на «Континенталь».

0: Курлы-курлы, мои хорошие, давайте давать подарки.
1: Хорошим интригу, но давайте потянем ее еще одну минутку.
2: Давайте.
1: Итак, у нас есть сертификат в Карагай бане. А это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса – 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами. А продолжить отдых можно где? В спа или в ресторане с продуманным меню. Карагай бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1, ООО «Бани Челябинск».
2: И прямо сейчас в нашем эфире появляется победитель или победительница, как это вышло сегодня, да?
0: Да.
2: Давайте, объявляйте.
0: Знаете, я кому предлагаю отдать
2: кого?
0: Тебя? Принцессе Эльвирелле. Хорошая?
1: Эльвирелле?
0: Эльвирелла. Но она красивая.
2: Так, ну, а зовут человечка?
0: Эльвира.
2: Голубева!
0: Нет.
2: Нет?
0: Нет.
2: А курлык-курлык, ну к чему было, мои хорошие?
1: Это был ложный след, ты отправил нас серьезно с Ксюшей по ложному следу.
0: Мы можем схлестнуть ее с Натальей Голубевой из ВК.
1: Завтра.
0: Сегодня никому не
1: отдадим. Три часа битвы, мы будем вести это.
0: Смотрите, как хотим. Не, ну можно Наталье Голубевой отдать.
1: Да мы-то не против, ты давай определись уже.
0: Так, надо подкинуть. Есть монетка?
2: Откуда у нас деньги?
1: Что можно подкинуть?
0: Давайте батарейку подкинем.
1: И что, плюс или минус выпадет, серьезно?
0: Если плюс Наталья
1: Давай
0: Голубева.
1: Ближе к тебе будет, плюс или минус, давай.
0: Да,
1: так.
0: Давай, все. Наталья Голубева плюс, это же плюс?
1: Да, это плюс.
0: Так, а минус, соответственно,
2: помогите ему.
1: Как будто песня «Банк» началась, это плюс, давай.
0: Все, готовы?
1: Погнали. Ты хотя бы крутишь ее, а не кидаешь.
0: Эльвира, Эльвира победила.
1: Все, Эльвира, ты победила.
2: Подкрутил там все, да. Наталья завтра просто врывается в эту битву, так же, как и все наши слушатели. Придумаем для вас какую-нибудь классную темку. А, кстати, вот еще хороший вариант от Александра. Тимон Хамон, правитель Египта.
0: О, давай вот с ним покрутим теперь. Эльвира, победительница на него выходит.
2: Хорошо, Тимош, развлекайся. Завтра в эфире ждем тебя с этой батарейкой. Тимон.
0: Сеня.
1: И Ксюша, петь будем батарейку.
2: Обязательно, еще бодрить, веселить и радовать. Ну а на сегодня все, мы убегаем, уже новости, пора слушать. А вам желаем
3: хорошего дня!
4: Новости. Спонсор выпуска — ООО «Специализированный застройщик Голос Притяжения». Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос Притяжения». Это подземелье.

0: Минувшую неделю более 400 раз жаловались на брошенные на улицах электросамокаты. Об этом пишет портал chelkp.ru со ссылкой на вице-мэра по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрия Агеева. По его словам, данные передают прокатным компаниям, которые в большинстве случаев убирают средства передвижения с неположенных мест. А там, где этого не делают более 2 часов, районные администрации увозят самокаты на штрафстоянку. Напомню, в мессенджере Макс работает чат-бот для сообщений об электросамокатах, оставленных в неотведенных для них парковок. За 7 лет на Южном Урале благоустроили более 2000 общественных территорий, сообщил в своем канале в мессенджере Макс губернатор Алексей Текстер. Он отметил, что это не просто цифры, а реальные скверы, набережные и пешеходные зоны, где каждый день отдыхают люди. Голосование за такие территории идет с 2021 года. На 2026 были выбраны более 140 локаций и 9 дворов. А сейчас жители региона решают, какие объекты обновят в следующем году. До 12 июня сделать свой выбор можно в приложении госуслуги «Решаем вместе», а также у волонтеров в общественных местах. Это займет пару минут, но именно из таких решений складывается облик мест, где мы гуляем и отдыхаем семьями, подытожил Алексей Текстер. И последнее. В Челябинске приступают к созданию экотропы сквозь краснокнижные заросли на западном берегу Шершневского водохранилища. Об этом рассказали в мэрии. Здесь уже провели первый субботник. А к концу лета 2027 года здесь откроют первый участок 3-километрового маршрута. Проект подготовили ученые ботанического сада Челгу, и он получил поддержку президентского фонда природы. Экотропа станет местом для прогулок, пробежек и тихого отдыха у воды. Здесь появятся настилы, велопарковки, орнитологические вышки. Для того, чтобы территорию преобразовали по программе формирования комфортной городской среды, нужно до 12 июня поддержать инициативу в голосовании на портале госуслуги. И далее выпуски о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Слабый северо-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 19. Троицкий, Южноуральский, Сатки и Миасе – плюс 20 градусов. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске – до 22 тепла.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Клава Кока и Дима Масленников улетели в Париж. Инстасамка решилась на повторные перемены во внешности, а Юрий Лоза раскрыл секрет Моны Лизы. Клава Кока и Дима Масленников отправились в Париж. В блоге певицы уже появилось видео их свидания на лодке. Пара нежно обнималась на фоне сверкающей Эйфелевой башни. Такая идиллия в городе любви лишь подогрела слухи о тайной свадьбе звезд. Исполнительница и блогер были в нарядах, очень сильно напоминающих свадебные. Рэперша Инстасамка решилась на повторные перемены во внешности. 25-летняя звезда вновь захотела увеличить губы, несмотря на удаление филлеров. Даша уточнила, что посетила косметолога в Дубае. Специалист вколол ей 0,3 мл препарата в губы. Помимо этого, знаменитость сделала биоревитализацию в области лица и шеи. Певец-композитор Юрий Лоза заявил, что знаменитая картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» создана с помощью неизвестных человечеству технологий. Автор хита «Плот» считает, что произведение появилось благодаря нанотехнологиям. По его словам, при изучении картины исследователи заметили, что она не состоит из отдельных мазков. Ранее Лоза высказывался о лунной миссии американцев. Артист не верит в полет в космос представителей США. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Подрядчик делает свою работу и уходит. Партнер остается. Годовой контракт с FlexSites – это партнерство. Мы знаем ваш бизнес. Растем вместе с вами. Сайт, реклама, поддержка. Без перерывов. FlexSites.rf.

0: Кроссоверы Теннет Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черри Теннет Регинас на Свердловском тракте 5R.
1: Предоставляет Пауза Комбанк. Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Пожилые люди часто оказываются в самой уязвимой ситуации. Долги растут, а возможности платить нет. Мы это понимаем. И поэтому предлагаем пенсионерам особые условия. Процедуру банкротства с Росбанкрот за 135 тысяч рублей под ключ вместе со всеми судебными расходами и полным юридическим сопровождением. Росбанкрот. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW с удовольствием за рулем.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Слабый северо-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе плюс 20 градусов. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем в среду плюс 20-25.

0: бочка живого брожения 3,5 литра. Всего 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске через 2 недели начнут отключать горячую воду. И для сдачи на права вводят новые правила. С 19 мая в Челябинске стартует первый этап опрессовок. Горячую воду на 2 недели выключат в 1200 жилых домах во всех 7 районах города. Также под отключение попадут 84 детских сада, 87 учебных заведений и 24 лечебных учреждения. Ориентировочно опрессовка продлится 2 недели, до 2 июня. Но если понадобится ремонт, отключение горячей воды могут затянуться. Всего в этом сезоне запланировано 6 этапов испытаний труб на прочность. Последний завершится 26 августа. Напомню, накануне в Челябинске начали выключать отопление. На полную остановку системы уйдет несколько дней. Правительство утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Об этом пишет «Парламентская газета». Теперь практический экзамен после успешной теории должны назначить не позднее, чем через 60 дней. А если за полгода сдать вождение не удалось, теорию придется пересдавать. Кроме того, кандидаты смогут не приносить бумажные медсправки, если они есть в федеральном реестре. Использование телефона, камеры и других средств связи тоже станет основанием для недопуска к экзамену. Также водительские права смогут аннулировать в случае неявки на внеочередной медосмотр. И последнее. В Челябинске состоялось торжественное открытие первой муниципальной спортивной

0: И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Слабый северо-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Садке и Миассе плюс 20 градусов. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до 22 тепла.
2: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Слабый северо-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе плюс 20 градусов. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем в среду плюс 20-25.

0: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 19:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+».
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам захочется действовать быстро, но обстоятельства потребуют терпения. Будьте мягче. Тельцы, потратьте день на восстановление душевного равновесия. Не берите на себя чужих обязательств. Близнецы, ваши идеи сегодня особенно сильны, но не все готовы сразу их принять. Не спорьте, время покажет вашу правоту. Раки, эмоции будут сильнее обычного, поэтому важно сохранять внутренний баланс. Доверяйте чувствам. Львы, вас непременно ждет признание, ваши старания заметят. Не бойтесь брать ответственность за свою и чужие судьбы. Девы, вы можете ощутить усталость от рутины. Позвольте себе немного спонтанности, это принесет вдохновение. Весы, не отклоняйтесь от курса и ищите гармонии в общении. Такой подход откроет двери, за которыми скрывается счастье. Скорпионы, не бойтесь задавать вопросы. Показывайте свою заинтересованность в общении с другими и ищите суть. Стрельцы. Звезды советуют проявить стремление к переменам. Это хорошее время для новых идей и маленьких путешествий. Козероги. Не спешите с выводами. То, что покажется сомнительным, может оказаться лучшим выбором. Водолеи. Проявите оригинальность, какой бы она ни была. Помните, во всем есть польза. Рыбы. Избегайте переутомления и не давайте другим пользоваться вашей добротой. Внутренний голос укажет верную дорогу.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Айда на КВН! Там будет весело! 5 мая старт сезона официальной лиги «Открытая Уралка» ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города 12+. Айда на КВН. Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Миассе школьника насмерть сбили на переходе. И Южный Урал снова попал в лидеры по числу укусов клещей. В Челябинской области молодой водитель насмерть сбил 12-летнего школьника на пешеходном переходе. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Трагедия произошла в Миассе на улице 60-летия Октября. В ГАИ рассказали, что мальчик 2013 года рождения пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Его сбила «Лада» 14-й модели под управлением 21-летнего водителя. На записи с камер видно, что мальчик в темное время суток бежал по зебре, а «Лада» подъезжала к переходу на высокой скорости. В ГАИ уточнили, что на стеклах машины была тонировка, а молодой водитель только в этом году получил 10 штрафов за превышение скорости. Челябинская область оказалась в числе регионов-лидеров по количеству обращений граждан из-за укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. С начала сезона в медицинские организации России поступило уже более 25 тысяч таких жалоб. Наибольшее число укусов зарегистрировали в Челябинской, Иркутской и Костромской областях. Далее идут Ленинградская и Московская. В ведомстве напомнили, что самая эффективная мера защиты от вирусов, переносимых паразитами, это вакцинация. Прививки от энцефалита по стране с начала года поставили уже почти 2 миллиона человек. А обработать химикатами от клещей планируют 176 тысяч гектаров. И последнее. Комитет по культуре администрации Челябинска заключил контракт на проведение праздничного салюта в честь Дня Победы. Единственным участником и победителем аукциона стала компания из Екатеринбурга. Она снизила начальную цену всего на 10 тысяч рублей. В итоге за салют подрядчику заплатят 3,5 миллиона. Праздничный фейерверк 9 мая начнется в 22 часа на набережной реки Миасс. Его продолжительность составит 12 минут. Фейерверк должен быть панорамным, непрерывным и многоуровневым. Напомню,

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
4: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
3: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
5: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
6: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
7: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Слабый северо-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Садке и Миассе плюс 20 градусов. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем в среду плюс 20-25.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая решетка-гриль с деревянной ручкой 349 рублей 99 копеек. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Дорожка садовая. 40 сантиметров на 20 метров для грядок. Всего 679 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
8: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина. Вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: А может, на все выходные в деревню?
10: Уже вызываю «Максим». Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь. Скачай приложение «Максим».
11: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Выпускной бал совсем близко, а впереди еще столько хлопот. Event Hallmark Stadt поможет сэкономить время и силы. Накроем стол, организуем праздничную программу, предоставим фотозону и профессионального фотографа. И все это в самом центре города. Все, что нужно сделать вам, позвонить по телефону 8 800 707 9701. Markstadt. Праздник без хлопот.

0: На Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черри Тэна Тригинес на Свердловском тракте 5R.
1: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бабаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Автолига РФ. Автозапчасти от профессионалов рынка. Более 100 тысяч позиций в наличии на складе в Челябинске. Миллионы артикулов под заказ. Скидки до 15% по кодовому слову «Радио». Звоните 238-41-41. Автолига.рф. Подробности акции уточняйте у менеджеров. ООО «Интеркап» Челябинск. ОГРН 120-74-00-44-851.
5: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ «Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
6: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале снимают ограничения для грузовиков на трассах. И жители Челябинска получат еще два счета за отопление. В Челябинской области подходят к концу весенние ограничения на дорогах. Об этом пишет информагентство «Первое областное». С 6 апреля по 6 мая действовал период просушки региональных трасс. Из-за влажной почвы по ним запрещали ездить грузовикам без специальных разрешений. На дорогах временно организовали работу передвижного пункта весогабаритного контроля. Всего на трассах сейчас стоят 16 таких пунктов и весовая лаборатория. Проверки перегруза проводились по жалобам жителей на грузовики, разрушающие дороги. Их продолжат и после отмены весенней просушки трасс. В компании «УСТЭК Челябинск» рассказали, что горожанам в этом сезоне придут еще два счета за отопление. Потребители, дома которых оборудованы общими приборами учета, с начала мая поступят квитанции за апрель. В них войдут показатели счетчиков до 26 числа. А в начале июня будут разосланы счета за май, в которых учтут тепло за последние дни апреля и начало мая. Жителям домов, где приборы учета не установлены, начисления выполнят по нормативу. В мае за апрель, в начале июня за май. Сумма составит треть от зимнего начисления. И в заключение еще немного цифр. Каждый пятый челябинец готов перерабатывать за идею. Это выяснили в ходе опроса аналитики платформы HeadHunter. Четверть горожан наотрез отказываются от переработок, а каждый седьмой полностью принимает необходимость трудиться сверхурочно. Большинство же, 57%, готовы к переработкам, но только на определенных условиях. Самое частое из них – это дополнительная оплата. Также в качестве мотивации может служить личная заинтересованность, карьерный рост или компенсация отгулами. Такие варианты выбирали примерно по трети опрошенных. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты +20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Закажите продвижение как тур. Все включено. FlexSites. Один договор, один тариф, один ответственный. Сайт, реклама, техподдержка, клиенты. Год без хлопот. FlexSites.rf.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Знаешь, ты вообще все не так понял. Мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

типа того, что я видел где-то там во снах. Я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на Яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW с удовольствием за рулем.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди. Слабый северо-западный ветер. В Карталах и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе плюс 20 градусов. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди. Слабый юго-западный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в среду плюс 20-25.

0: выгодно в Светофоре. Скумбрия всего 299 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
1: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру.
2: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Берег. Представляешь? Он мой.
4: Ты уверена?
3: Абсолютно.
4: Он сделал предложение?
3: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
4: Что?
3: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
4: А жених?
3: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
5: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: видела твои фотки. Очень красиво. Где это?
1: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
2: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: Айда на КВН! Там будет весело! 5 мая старт сезона официальной лиги «Открытая Уралка» ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города 12+. Айда на КВН. Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: В Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жителям региона объяснили, что делать во время режима ракетной опасности. И в некоторых муниципалитетах отменяют торжества на День Победы. Южноуральцам объяснили, как действовать во время режима ракетной опасности, который впервые объявляли минувшей ночью. Портал 74.ru со ссылкой на антитеррористическую комиссию приводит ряд правил. В частности, находясь дома, нужно закрыть окна и шторы, отойти от них, выключить газ и электроприборы, держать при себе телефон, документы и воду, оставаться на месте до отбоя режима. Находясь на улице, необходимо найти укрытие, а будучи за рулем, выйти из машины. При этом нельзя снимать на смартфон беспилотники, подбирать обломки. Напомним, режим ракетной опасности объявляли ночью 5 мая около 3 часов. Он действовал почти 2 часа. Сирены в Челябинске не звучали. В Троицке и Кунышаке отменили торжественное построение на 9 мая. Об этом пишет портал 74.ру со ссылкой на местные администрации. Поясняется, что решение принято в целях обеспечения безопасности в связи с нынешней оперативной обстановкой в регионе. При отсутствии парада другие мероприятия состоятся. Например, в Троицке в программе оставили митинг, легкоатлетическую эстафету и праздничные концерты. Агентство новостей «Доступ», между тем, со ссылкой на антитеррористическую комиссию, сообщает, что от массовых торжеств в День Победы откажутся и в Южноуральске. Здесь не планируют больших скоплений людей в рамках официальной программы. Возложение цветов к памятникам пройдет небольшими группами. Челябинка Ксения Хайруллина стала бронзовым призером этапа Кубка мира по конкуру в Ташкенте, сообщает информагентство «Первое областное». Спортсменка выступила в сложной технической дисциплине конного спорта с высотой барьеров до 160 сантиметров. Наша землячка и ее подопечные по кличке Зворовский Z показали достойный результат, заняв 3-е место, уточняет пресс-служба спортшколы «Рифей». Второй этап Кубка мира пройдет на следующей неделе в Бишкеке, а завершится отборочная серия в Астане в конце мая. 3 этих старта являются квалификационными на пути к финалу, который состоится в 2027 году в Швеции. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 19. По данным Яндекс погоды до конца дня по региону облачно, местами небольшие дожди. В Карталах и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе 20 градусов тепла. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до плюс 21.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Клава Кока и Дима Масленников улетели в Париж. Инстасамка решилась на повторные перемены во внешности, а Юрий Лоза раскрыл секрет Моны Лизы. Клава Кока и Дима Масленников отправились в Париж. В блоге певицы уже появилось видео их свидания на лодке. Пара нежно обнималась на фоне сверкающей Эйфелевой башни. Такая идиллия в городе любви лишь подогрела слухи о тайной свадьбе звезд. Исполнительница и блогер были в нарядах, очень сильно напоминающих свадебные. Рэперша Инстасамка решилась на повторные перемены во внешности. 25-летняя звезда вновь захотела увеличить губы, несмотря на удаление филлеров. Даша уточнила, что посетила косметолога в Дубае. Специалист вколол ей 0,3 мл препарата в губы. Помимо этого, знаменитость сделала биоревитализацию в области лица и шеи. Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что знаменитая картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» создана с помощью неизвестных человечеству технологий. Автор хита «Плот» считает, что произведение появилось благодаря нанотехнологиям. По его словам, при изучении картины исследователи заметили, что она не состоит из отдельных мазков. Ранее Лоза высказывался о лунной миссии американцев. Артист не верит в полет в космос представителей США. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: В эти минуты в Челябинске плюс 19. По данным Яндекс, погоды до конца дня по региону облачно, местами небольшие дожди. В Карталах и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе 20 градусов тепла. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до плюс 21. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 10-15 градусов выше 0, днем в среду плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Саженец декоративного кустарника «Клематис» всего 480 рублей. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик. Красиво придумали.
6: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жителям региона объяснили, почему не звучали сирены во время режима ракетной опасности. Южный Урал вошел в число регионов-лидеров по укусам клещей. Южноуральцам объяснили, почему не звучали сирены минувшей ночью, когда впервые объявили режим ракетной опасности. В Министерстве общественной безопасности региона рассказали, что звуковой сигнал включают только если угроза подтверждается, известна цель и есть опасность для конкретной территории, пишет портал 74.ru. СМС-информирование носит предупредительный характер. Такие сообщения нужны, чтобы жители сохраняли спокойствие и были готовы быстро выполнить дальнейшие рекомендации. А сирена – это сигнал об более высокой степени угрозы, когда требуется немедленно принять меры безопасности, добавили в ведомстве. Напомним, режим ракетной опасности был объявлен ночью 5 мая около 3 часов и длился почти 2 часа. Челябинская область оказалась в числе регионов-лидеров по укусам клещей, сообщили в Роспотребнадзоре. С начала сезона к врачам обратились более 25 тысяч россиян. Наибольшее число пациентов зарегистрировали на Южном Урале, а также в Иркутской, Костромской, Ленинградской и ряде других областей. Специалисты отмечают, что самая эффективная мера защиты от клещевого энцефалита – вакцинация. Ее прошли уже около 2 миллионов жителей страны. Южноуральцам также напомнили, что при выездах на природу нужно использовать репелленты, надевать светлую одежду, а при прогулках в парках идти по центру дорожек, чтобы не касаться травы и кустарников. В Златоусте студенты местного техникума создали мармелад из ягод, вишни и брусники. Главное его преимущество – натуральный состав и полное отсутствие сахара, пишет портал chel.tv.ru. К результату шли несколько месяцев, пока не вывели идеальный рецепт. Одной из тонкостей стала замена желатина на агар-агар и добавление ксилита. В итоге получился хороший продукт, говорят молодые кондитеры. Сладость попробовали одногруппники и преподаватели, и все дали положительную оценку. Теперь для выпуска мармелада в промышленных объемах предстоит рассчитать калорийность и определить срок хранения. Также потребуется специальное оборудование для производства. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами небольшие дожди. В кварталах из Златоусти плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе 20 градусов тепла. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до плюс 21.

0: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
1: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
2: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис Максим 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20 градусов. По данным Яндекс, погоды до конца дня по региону облачно, местами небольшие дожди. В Карталах и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе 20 градусов тепла. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до плюс 21. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 10-15 градусов выше 0, днем в среду плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Айда на КВН! Там будет весело! 5 мая старт сезона официальной лиги «Открытая Уралка» ДК ЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер — радио «Континенталь». Билеты в кассах города 12+. Айда на КВН. Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам захочется действовать быстро, но обстоятельства потребуют терпения. Будьте мягче. Тельцы, потратьте день на восстановление душевного равновесия. Не берите на себя чужих обязательств. Близнецы, ваши идеи сегодня особенно сильны, но не все готовы сразу их принять. Не спорьте, время покажет вашу правоту. Раки. Эмоции будут сильнее обычного, поэтому важно сохранять внутренний баланс. Доверяйте чувствам. Львы. Вас непременно ждет признание. Ваши старания заметят. Не бойтесь брать ответственность за свою и чужие судьбы. Девы. Вы можете ощутить усталость от рутины. Позвольте себе немного спонтанности. Это принесет вдохновение. Весы. Не отклоняйтесь от курса и ищите гармонии в общении. Такой подход откроет двери, за которыми скрывается счастье. Скорпионы. Не бойтесь задавать вопросы. Показывайте свою заинтересованность в общении с другими и ищите суть. Стрельцы. Звезды советуют проявить стремление к переменам. Это хорошее время для новых идей и маленьких путешествий. Козероги. Не спешите с выводами. То, что покажется сомнительным, может оказаться лучшим выбором. Водолеи. Проявите оригинальность, какой бы она ни была. Помните, во всем есть польза. Рыбы. Избегайте переутомления и не давайте другим пользоваться вашей добротой. Внутренний голос укажет верную дорогу.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: центр Челябинска перекроют для генеральной репетиции парада Победы, и компания из южноуральской столицы изготовила самый крупный в России стеклопакет. В этот четверг в Челябинске на площади Революции пройдет генеральная репетиция парада Победы. В связи с этим перекроют движение транспорта. По данным госавтоинспекции, с полудня до 6 часов вечера закроют проспект Ленина от улицы Свободы до Красной, улицу Воровского от Тимирязева до Ленина и Цвилинга от Тимирязева до Карла Маркса. Водителей убедительно просят не парковать свои автомобили 7 мая с 7 часов утра до 18:00 вдоль проспекта Ленина от Красной до Свободы. Граждан призывают с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут в объезд закрытых участков. Ранее в СМИ сообщилось, что в ходе генеральной репетиции задействуют в том числе и военную технику. На фоне завершения отопительного сезона в столице региона горожанам рассказали, как долго еще придется платить за подачу тепла. В компании «УСТЭК Челябинск» сообщили, что квитанции придут еще дважды. Сейчас их присылают за апрель жителям домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, а в начале июня поступят платежки за май. В них учтут показания приборов по 4 мая включительно. В тех домах, где таких устройств нет, начисления ведут по нормативу с октября по май. В последний весенний месяц жители получают квитанции за апрель, в начале июня – за май. Напомним, в минувший понедельник в столице региона начали отключать отопление. Все детальные разъяснения об оплате за тепло можно найти на сайте компании «УСТЭК Челябинск». Предприятие из Челябинска изготовило самый крупный стеклопакет в России и представило его на ВДНХ в Москве. Площадь уникальной конструкции 45 квадратных метров, толщина 89 миллиметров, а вес превышает 5 тонн, рассказал в своем канале в мессенджере Макс губернатор Алексей Текслер. По его словам, выполнить такую задачу смог лишь один завод в России. Компания Modern Glass последовательно наращивала мощности и осваивала выпуск крупноформатных стеклопакетов, чтобы заместить до 90% импорта. Сейчас продукция завода украшает московские небоскребы и аэропорт Шереметьево. Предприятие задает стандарты для всей страны, отметил глава региона. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно, местами небольшие дожди. В Карталах и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе 20 градусов тепла. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до плюс 21.

0: Вместе. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Жизни нет с этим кредитом. Пенсии не хватает.
5: А ты знаешь, что в Росбанкрот для пенсионеров особые условия?
4: Это как?
5: В Росбанкрот для пенсионеров процедура банкротства 135 тысяч рублей за все, включая судебные расходы и услуги юристов. Звони скорее. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. We'll be right back.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW с удовольствием за рулем.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс, погоды до конца дня по региону облачно, местами небольшие дожди. В Карталах и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе 20 градусов тепла. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до плюс 21. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 10-15 градусов выше 0, днем в среду плюс 20-25.
0: Реклама на Радио Континенталь.
3: Радио Континенталь и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
3: Уже завтра в 19.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Креветки белоногие королевские. Всего 550 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.
5: Загородный уют, свежий воздух и высокий сервис. Всего в 15 минутах от центра Челябинска. Парк «Отель Березка». Ваш тихий уголок для комфортного отдыха.
6: А может, на все выходные в деревню?
7: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении Максим. Цены низкие. Проверь! Скачай приложение Максим.
8: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Подрядчик делает свою работу и уходит. Партнер остается. Годовой контракт с FlexSites – это партнерство. Мы знаем ваш бизнес, растем вместе с вами. Сайт, реклама, поддержка. Без перерывов. FlexSites.rf.
2: Свадьба без стресса – это реально. В Маркштадт все уже готово. Зал, кухня, команда и комфорт в любую погоду. Вам остается только наслаждаться своим днем. Event Hall Маркштадт – место для счастливых событий. Подробности по телефону 8 800 707 97 01.

0: Суверитенет Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черетенет Регинас на Свердловском тракте 5Р.
1: Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Вы ждали этого часа в теореме суперцены на мясо. Только для тех, кто в теме фермерское мясо в теореме. Свежее мясо собственной разделки. Свинина от 239 рублей. Говядина от 500 рублей за килограмм. Гипермаркет Теорема. Комсомольский проспект 65.
3: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
4: Бабаюпик. Красиво придумали.
3: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
5: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете. Вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия. Ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
6: Айда на КВН! Там будет весело! 5 мая старт сезона официальной лиги «Открытая Уралка» ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+. Айда на КВН. Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: из Челябинской области выдворили самую крупную в этом году группу нелегалов, и четверть миллиона южноуральцев выбрали объекты благоустройства на следующий год. Сразу 24 нелегальных мигранта из соседних республик СНГ сегодня выдворили из Челябинской области. Людей доставили на пограничный пункт на юге региона сотрудники спецназа судебных приставов, сообщает пресс-центр службы. Это самая большая группа, которую обязали покинуть Южный Урал в этом году. Люди признаны виновными в нарушении правил въезда или режима пребывания в России. В ближайшие 5 лет эти граждане не смогут снова приехать в нашу страну. До конца недели отправят еще 19 нелегалов, а всего с начала этого года из Челябинской области под контролем приставов на родину возвращены 467 иностранцев. Жители Уральского федерального округа активно участвуют в голосовании за объекты благоустройства. За первые 2 недели свое мнение выразили более 800 тысяч человек, из них 256 тысяч южноуральцев. Активных граждан поблагодарил за неравнодушие полпред президента в УРФУ Артем Жога. Он пригласил всех, кто еще не проголосовал, выразить свою позицию по объектам, которые преобразят в следующем году. Инициативу реализуют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выбрать локацию для благоустройства могут жители от 14 лет до 12 июня на портале госуслуг. От нашего региона заявлено около 200 территорий и 6 дизайн-проектов. На детской железной дороге состав поведет паровоз в рамках акции «Сквозь время. Станция Победа». Она пройдет 9 и 10 мая. Это единственный в России отреставрированный и действующий экземпляр своего типа. Восстановили паровоз до рабочего состояния в Санкт-Петербурге. На День Победы и 10 число организаторы подготовили иммерсивный театр в вагонах и на станциях. Пассажиры услышат аудиогид о героической работе южноуральцев в годы Великой Отечественной войны, станут участниками действа. Вместе с актерами они увидят реконструкции военных эпизодов. Подробную информацию о работе праздничного маршрута можно найти в афише на сайте правительства региона. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами небольшие дожди. В Карталах и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Сатке и Миассе 20 градусов тепла. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до плюс 21.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Клава Кока и Дима Масленников улетели в Париж. Инстасамка решилась на повторные перемены во внешности, а Юрий Лоза раскрыл секрет Моны Лизы. Клава Кока и Дима Масленников отправились в Париж. В блоге певицы уже появилось видео их свидания на лодке. Пара нежно обнималась на фоне сверкающей Эйфелевой башни. Такая идиллия в городе любви лишь подогрела слухи о тайной свадьбе звезд. Исполнительница и блогер были в нарядах, очень сильно напоминающих свадебные. Рэперша Инстасамка решилась на повторные перемены во внешности. 25-летняя звезда вновь захотела увеличить губы, несмотря на удаление филлеров. Даша уточнила, что посетила косметолога в Дубае. Специалист вколол ей 0,3 мл препарата в губы. Помимо этого, знаменитость сделала биоревитализацию в области лица и шеи. Певец-композитор Юрий Лоза заявил, что знаменитая картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» создана с помощью неизвестных человечеству технологий. Автор хита «Плот» считает, что произведение появилось благодаря нанотехнологиям. По его словам, при изучении картины исследователи заметили, что она не состоит из отдельных мазков. Ранее Лоза высказывался о лунной миссии американцев. Артист не верит в полет в космос представителей США. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Выпускной бал совсем близко, а впереди еще столько хлопот. Event Hall Markstadt поможет сэкономить время и силы. Накроем стол, организуем праздничную программу, предоставим фотозону и профессионального фотографа. И все это в самом центре города. Все, что нужно сделать вам, позвонить по телефону 8 800 707 9701. Markstadt. Праздник без хлопот.
3: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
4: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
5: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
6: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис услуги оказываются перевозчиками 0+.
7: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна, я бы

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джурион» от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс погоды до конца дня по региону облачно, местами небольшие дожди. В Карталах и Златоусте плюс 19. В Троицке, Южноуральске, Осадке и Миассе 20 градусов тепла. В Озерске, Снежинске, Магнитогорске, Кыштыме и Челябинске до плюс 21. Предстоящей ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 10-15 градусов выше 0, днем в среду плюс 20-25.

0: Лаврия.
1: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
4: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
5: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто». Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
8: Любое

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам захочется действовать быстро, но обстоятельства потребуют терпения. Будьте мягче. Тельцы, потратьте день на восстановление душевного равновесия. Не берите на себя чужих обязательств. Близнецы, ваши идеи сегодня особенно сильны, но не все готовы сразу их принять. Не спорьте, время покажет вашу правоту. Раки, эмоции будут сильнее обычного, поэтому важно сохранять внутренний баланс. Доверяйте чувствам. Львы, вас непременно ждет признание, ваши старания заметят. Не бойтесь брать ответственность за свою и чужие судьбы. Девы, вы можете ощутить усталость от рутины. Позвольте себе немного спонтанности, это принесет вдохновение. Весы, не отклоняйтесь от курса и ищите гармонии в общении. Такой подход откроет двери, за которыми скрывается счастье. Скорпионы, не бойтесь задавать вопросы. Показывайте свою заинтересованность в общении с другими и ищите суть. Стрельцы. Звезды советуют проявить стремление к переменам. Это хорошее время для новых идей и маленьких путешествий. Козероги. Не спешите с выводами. То, что покажется сомнительным, может оказаться лучшим выбором. Водолеи. Проявите оригинальность, какой бы она ни была. Помните, во всем есть польза. Рыбы. Избегайте переутомления и не давайте другим пользоваться вашей добротой. Внутренний голос укажет верную дорогу.

0: старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
1: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
3: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
4: Автолига РФ. Автозапчасти от профессионалов рынка. Более 100 тысяч позиций в наличии на складе в Челябинске. Миллионы артикулов под заказ. Скидки до 15% по кодовому слову «Радио». Звоните 238-41-41. Автолига.рф. Подробности акции уточняйте у менеджеров. ООО «Интеркар» Челябинск. ОГРН 120-74-3-44-851.
5: В одном государстве дивном случилась напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жителям региона объяснили, что делать во время режима ракетной опасности. И в некоторых муниципалитетах отменяют торжества на День Победы. Южноуральцам объяснили, как действовать во время режима ракетной опасности, который впервые объявляли минувшей ночью. Портал 74.ru со ссылкой на антитеррористическую комиссию приводит ряд правил. В частности, находясь дома, нужно закрыть окна и шторы, отойти от них, выключить газ и электроприборы, держать при себе телефон, документы и воду, оставаться на месте до отбоя режима. Находясь на улице, необходимо найти укрытие, а будучи за рулем, выйти из машины. При этом нельзя снимать на смартфон беспилотники, подбирать обломки. Напомним, режим ракетной опасности объявляли ночью 5 мая около 3 часов. Он действовал почти 2 часа. Сирены в Челябинске не звучали. В Троицке и Кунышаке отменили торжественное построение на 9 мая. Об этом пишет портал 74.ру со ссылкой на местные администрации. Поясняется, что решение принято в целях обеспечения безопасности в связи с нынешней оперативной обстановкой в регионе. При отсутствии парада другие мероприятия состоятся. Например, в Троицке в программе оставили митинг, легкоатлетическую эстафету и праздничные концерты. Агентство новостей «Доступ», между тем, со ссылкой на антитеррористическую комиссию, сообщает, что от массовых торжеств в День Победы откажутся и в Южноуральске. Здесь не планируют больших скоплений людей в рамках официальной программы. Возложение цветов к памятникам пройдет небольшими группами. Челябинка Ксения Хайрулина стала бронзовым призером этапа Кубка мира по конкуру в Ташкенте, сообщает информагентство «Первое областное». Спортсменка выступила в сложной технической дисциплине конного спорта с высотой барьеров до 160 сантиметров. Наша землячка и ее подопечные по кличке Зворовский Z показали достойный результат, заняв 3-е место, уточняет пресс-служба спортшколы «Рифей». Второй этап Кубка мира пройдет на следующей неделе в Бишкеке, а завершится отборочная серия в Астане в конце мая. 3 этих старта являются квалификационными на пути к финалу, который состоится в 2027 году в Швеции. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 20-25.

0: Пожилые люди часто оказываются в самой уязвимой ситуации. Долги растут, а возможности платить нет. Мы это понимаем. И поэтому предлагаем пенсионерам особые условия. Процедуру банкротства с Росбанкрот за 135 тысяч рублей под ключ вместе со всеми судебными расходами и полным юридическим сопровождением. Росбанкрот. 8 800 707 98 48.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Старт продаж нового жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру.
5: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Берег. Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 20-25.

0: Лаврия.
1: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Квас «Желтая бочка» живого брожения 3,5 литра. Всего 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 мая.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
5: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Загородный уют, свежий воздух и высокий сервис. Всего в 15 минутах от центра Челябинска. Парк «Адель Березка». Ваш тихий уголок для комфортного отдыха.
7: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10.
8: По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на Т7 по госпрограмме с выгодой 22%. Приезжайте на тест-драйв Черри Тенат на Свердловском тракте 5Р.
1: Приложение действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не оферта.
2: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
3: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
4: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабаюпик. Красиво придумали.
5: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
7: Автолига РФ. Автозапчасти от профессионалов рынка. Более 100 тысяч позиций в наличии на складе в Челябинске. Миллионы артикулов под заказ. Скидки до 15% по кодовому слову «Радио». Звоните 238-41-41. Автолига.РФ. Подробности акции уточняйте у менеджеров. ООО «Интеркап» Челябинск. ОГРН 120-74-00-44-851.
8: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до конца мая. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения».
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жителям региона объяснили, почему не звучали сирены во время режима ракетной опасности. Южный Урал вошел в число регионов-лидеров по укусам клещей. Южноуральцам объяснили, почему не звучали сирены минувшей ночью, когда впервые объявили режим ракетной опасности. В Министерстве общественной безопасности региона рассказали, что звуковой сигнал включают только если угроза подтверждается, известна цель и есть опасность для конкретной территории, пишет портал 74.ru. СМС-информирование носит предупредительный характер. Такие сообщения нужны, чтобы жители сохраняли спокойствие и были готовы быстро выполнить дальнейшие рекомендации. А сирена – это сигнал об более высокой степени угрозы, когда требуется немедленно принять меры безопасности, добавили в ведомстве. Напомним, режим ракетной опасности был объявлен ночью 5 мая около 3 часов и длился почти 2 часа. Челябинская область оказалась в числе регионов-лидеров по укусам клещей, сообщили в Роспотребнадзоре. С начала сезона к врачам обратились более 25 тысяч россиян. Наибольшее число пациентов зарегистрировали на Южном Урале, а также в Иркутской, Костромской, Ленинградской и ряде других областей. Специалисты отмечают, что самая эффективная мера защиты от клещевого энцефалита – вакцинация. Ее прошли уже около 2 миллионов жителей страны. Южноуральцам также напомнили, что при выездах на природу нужно использовать репеллент, надевать светлую одежду, а при прогулках в парках идти по центру дорожек, чтобы не касаться травы и кустарников. В Златоусте студенты местного техникума создали мармелад из ягод, вишни и брусники. Главное его преимущество – натуральный состав и полное отсутствие сахара, пишет портал chel.tv.ru. К результату шли несколько месяцев, пока не вывели идеальный рецепт. Одной из тонкостей стала замена желатина на агар-агар и добавление ксилита. В итоге получился хороший продукт, говорят молодые кондитеры. Сладость попробовали одногруппники и преподаватели, и все дали положительную оценку. Теперь для выпуска мармелада в промышленности объемах предстоит рассчитать калорийность и определить срок хранения. Также потребуется специальное оборудование для производства. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов, выше 0 днем. В среду плюс 20-25.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Видела твои фотки? Очень красиво. Где это?
5: Моя дорогая, что за место? Хочу здесь жить.
6: Это место стало легендой до того, как вы задумались здесь жить. Повсюду красота, цветочные сады, тот самый Эльтаун Клаб. Современные дома в 5 минутах от Челябинска. Ищите во всех соцсетях страны. Застройщик ООО «СЗ Эльтаун Прайм». Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
7: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис услуги оказываются перевозчиками 0+.
8: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Решили продать ваш BMW? Доверьте этот вопрос экспертам. Официальный дилер BMW M-Service предложит вам лучшее решение, отвечающее высоким стандартам BMW. Выкуп, комиссия, трейд-ин, гарантия лучшей цены, сроков и безопасности сделки. Профессиональный и индивидуальный подход к каждому клиенту. Информация на сайте BMW M-Service или по телефону 281-5555. BMW. С удовольствием за рулем.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 20-25.

0: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Дорожка Садовая. 40 сантиметров на 20 метров для грядок. Всего 679 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 мая.

0: противопоказания необходима консультация специалиста.
1: А может, на все выходные в деревню?
2: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие, проверь! Скачай приложение «Максим».
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: жилого комплекса «Берег». Успевай приобрести квартиру с видом на Шершневское водохранилище. Количество видовых квартир ограничено. 240-08-88. Берег174.ру.
1: Не оферта. Рекламодатель ООО «Риэлтстройком». Застройщик ООО «СЗ Панорама Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Берег.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: центр Челябинска перекроют для генеральной репетиции парада Победы, и компания из южноуральской столицы изготовила самый крупный в России стеклопакет. В этот четверг в Челябинске на площади Революции пройдет генеральная репетиция парада Победы. В связи с этим перекроют движение транспорта. По данным госавтоинспекции, с полудня до 6 часов вечера закроют проспект Ленина от улицы Свободы до Красной, улицу Воровского от Тимирязева до Ленина и Цвилинга от Тимирязева до Карла Маркса. Водителей убедительно просят не парковать свои автомобили 7 мая с 7 часов утра до 18:00 вдоль проспекта Ленина от Красной до Свободы. Горожан призывают с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут в объезд закрытых участков. Ранее в СМИ сообщалось, что в ходе генеральной репетиции задействуют в том числе и военную технику. На фоне завершения отопительного сезона в столице региона горожанам рассказали, как долго еще придется платить за подачу тепла. В компании «УСТЭК Челябинск» сообщили, что квитанции придут еще дважды. Сейчас их присылают за апрель жителям домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, а в начале июня поступят платежки за май. В них учтут показания приборов по 4 мая включительно. В тех домах, где таких устройств нет, начисления ведут по нормативу с октября по май. В последний весенний месяц жители получают квитанции за апрель, в начале июня за май. Напомним, в минувший понедельник в столице региона начали отключать отопление. Все детальные разъяснения об оплате за тепло можно найти на сайте компании «УСТЭК Челябинск». Предприятие из Челябинска изготовило самый крупный стеклопакет в России и представило его на ВДНХ в Москве. Площадь уникальной конструкции 45 квадратных метров, толщина 89 миллиметров, а вес превышает 5 тонн, рассказал в своем канале в мессенджере Макс губернатор Алексей Текслер. По его словам, выполнить такую задачу смог лишь один завод в России. Компания Modern Glass последовательно наращивала мощности и осваивала выпуск крупноформатных стеклопакетов, чтобы заместить до 90% импорта. Сейчас продукция завода украшает московские небоскребы и аэропорт Шереметьево. Предприятие задает стандарты для всей страны, отметил глава региона. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 20-25.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Где купить «Хавейл»?
3: Не маемся! Сразу в июль! Весь модельный ряд премиальных внедорожников «Хавейл» в «Хавейл Июль». Только в мае в «Хавейл Июль» обновленный «Хавейл Джулион» от 1 999 тысяч рублей. Мощный, надежный, технологичный.
2: И пусть эмоции набирают обороты этой весной.
3: Копейское шоссе 88/9. «Хавейл Июль». Официальный дилер «Хавейл».
4: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов, выше 0 днем. В среду плюс 20-25.
0: Реклама на Радио Континенталь.
4: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
4: Уже завтра в 19.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам захочется действовать быстро, но обстоятельства потребуют терпения. Будьте мягче. Тельцы, потратьте день на восстановление душевного равновесия. Не берите на себя чужих обязательств. Близнецы, ваши идеи сегодня особенно сильны, но не все готовы сразу их принять. Не спорьте, время покажет вашу правоту. Раки, эмоции будут сильнее обычного, поэтому важно сохранять внутренний баланс. Доверяйте чувствам. Львы, вас непременно ждет признание, ваши старания заметят. Не бойтесь брать ответственность за свою и чужие судьбы. Девы, вы можете ощутить усталость от рутины. Позвольте себе немного спонтанности, это принесет вдохновение. Весы, не отклоняйтесь от курса и ищите гармонии в общении. Такой подход откроет двери, за которыми скрывается счастье. Скорпионы, не бойтесь задавать вопросы. Показывайте свою заинтересованность в общении с другими и ищите суть. Стрельцы. Звезды советуют проявить стремление к переменам. Это хорошее время для новых идей и маленьких путешествий. Козероги. Не спешите с выводами. То, что покажется сомнительным, может оказаться лучшим выбором. Водолеи. Проявите оригинальность, какой бы она ни была. Помните, во всем есть польза. Рыбы. Избегайте переутомления и не давайте другим пользоваться вашей добротой. Внутренний голос укажет верную дорогу.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: из Челябинской области выдворили самую крупную в этом году группу нелегалов, и четверть миллиона южноуральцев выбрали объекты благоустройства на следующий год. Сразу 24 нелегальных мигранта из соседних республик СНГ сегодня выдворили из Челябинской области. Людей доставили на пограничный пункт на юге региона сотрудники спецназа судебных приставов, сообщает пресс-центр службы. Это самая большая группа, которую обязали покинуть Южный Урал в этом году. Люди признаны виновными в нарушении правил въезда или режима пребывания в России. В ближайшие 5 лет эти граждане не смогут снова приехать в нашу страну. До конца недели отправят еще 19 нелегалов, а всего с начала этого года из Челябинской области под контролем приставов на родину возвращены 467 иностранцев. Жители Уральского федерального округа активно участвуют в голосовании за объекты благоустройства. За первые 2 недели свое мнение выразили более 800 тысяч человек, из них 256 тысяч южноуральцев. Активных граждан поблагодарил за неравнодушие полпред президента в УРФУ Артем Жога. Он пригласил всех, кто еще не проголосовал, выразить свою позицию по объектам, которые преобразят в следующем году. Инициативу реализуют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выбрать локацию для благоустройства могут жители от 14 лет до 12 июня на портале госуслуг. От нашего региона заявлено около 200 территорий и 6 дизайн-проектов. На детской железной дороге состав поведет паровоз в рамках акции «Сквозь время. Станция Победа». Она пройдет 9 и 10 мая. Это единственный в России отреставрированный и действующий экземпляр своего типа. Восстановили паровоз до рабочего состояния в Санкт-Петербурге. На День Победы и 10 число организаторы подготовили иммерсивный театр в вагонах и на станциях. Пассажиры услышат аудиогид о героической работе южноуральцев в годы Великой Отечественной войны, станут участниками действа. Вместе с актерами они увидят реконструкции военных эпизодов. Подробную информацию о работе праздничного маршрута можно найти в афише на сайте правительства региона. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 20-25.

видит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца навечно занят.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 10-15 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 20-25.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен, одной тобою болен.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Три пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Ту мимо.
1: Мне по осколкам идти, но не копаться бы в прошлом. Хочется просто уйти, только уйти невозможно. Кто тебе снова звонит? Это Катя, Полина, это в общем не важно. Мой абонентский молчит. Абонент.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Будет темнота, если тушишь свет внутри. Будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять, не стану я другим, отпустив любовь.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-74-01-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.